0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В центре Бреста завтра развернется школьный базар. Об этом сообщили в Брестском горосполкоме. Ярмарка будет работать на улице Гоголя с 10 до 18 часов. Товары можно будет приобрести в более чем 20 павильонах. Продукцию предложат предприятия концерна «Беллекпром», Брестского облпотребсоюза, индивидуальные предприниматели, швейные фирмы, ортопедический центр, ремесленники. Будет организована концертная программа, развлекательные мероприятия и интерактивы. Министерство образования информирует, что начала работу горячая линия, посвященная подготовке к новому учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Горячая линия будет работать по 5 сентября. Прием звонков ведется в будние дни с 9 до 18 часов, с часовым перерывом на обед с 13 до 14. Задать вопросы можно по телефону плюс 375-17-222-43-12.
0: Новости.
1: Сегодня с 17 до 19 часов пешеходная улица Советская в Бресте станет площадкой для музыкальных вечеров. В программе выступления музыкантов, танцевальные номера и теплая атмосфера летнего вечера. Мероприятия пройдут также 22, 28 и 29 августа. Прибужье приглашает жителей Брестского района и города Бреста на районный фестиваль-ярмарку «Дожинки-2026», который состоится в субботу 29 августа в агрогородке Остромечево. На празднике будут работать ярмарка подворья сельскохозяйственных предприятий, выставка сельскохозяйственной техники, многочисленные интерактивные площадки, фудкорты, аттракционы и площадки для детей, ярмарка мастеров. Герои праздника – делегации сельскохозяйственных предприятий Прибужья пройдут по главной улице агрогородка. На празднике урожая выступят арт-группа «Белорусы», кавер-группы «Иномарки». Продлится фестиваль с 14 до 23 часов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22. В Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Знай наших.

0: 7.06 в стране. В рамках утреннего шоу «Самое доброе утро» действует негласное правило. Если вы по каким-то причинам не идете к пятнице, тогда пятница идет к вам. Какие здесь еще нужны комментарии, друзья мои? Ну, разве что с погодой нам снова не свезло, но, как говорится, и эту неприятность мы переживем. По Бресту и Брестской области воздух все равно прогреется до комфортных 24 с плюсом, посему ловите мой радийный указ. Быть в настроении, несмотря ни на что, и слушать только самую любимую и проверенную музыку на волнах Радио Брест. Зовут меня Влад Романенко, и я надеюсь, что нам сегодня с вами абсолютно по пути.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: То не день, то праздник.
1: Ну что ж, граждане, товарищи, 21 августа на календаре. Дни неумолимо летят в сторону осени. Ну а я по родильным традициям готов предложить парочку интересных праздников, которые сегодня можно отметить с размахом. От поэта до ежевики, от QR-кодов до гладиолусов. В общем-то, смешались кони-люди. Ну ничего, будем разбираться по ходу, друзья мои. Ну и, конечно же, хотелось бы сделать небольшое плее в сторону Всемирного дня QR-кода. Праздник самого узнаваемого квадрата после черного квадрата Малевича. QR-код придумали, друзья мои, достаточно давно, аж в 94-м году в Японии на заводе Toyota, и он должен был следить за автозапчастями. Неожиданно, но факт. Вот так спустя 30 лет он следит и за нами в меню ресторанов, на билетах и памятных местах. Ну, расшифровывается QR как Quick Response. Это быстрый ответ. Наводишь камеру, и квадрат, собственно, сообщает тебе все подчистую. Ну, мечта любого интроверта, да, честно признаться. И сегодня можно отсканировать абсолютно все, что угодно, вплоть до торжества. Да хоть квадрат на упаковке гречки. Ну, а вдруг там сюжетные повороты. Ну, а я тем временем, наверное, буду все-таки предостаточно предельно честен с вами, но пятница ж, про повод поворотов тут, наверное, и речи быть не может, а вот если же, знаете, пятница жж, да, уже вот мы утвердили сей факт, но если она будет жечь, не по-детски покажет время, да, но пока Адам Ламберт, да, возьмет на себя эту роль с огромным удовольствием.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории области сильные грозы. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 20-22 выше 0, в Бресте сегодня 21-20. 3 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

День QR-кода дал мне приятную пищу для размышлений, а именно ваше отношение к современным технологиям. В мире, где смартфоны стали продолжением наших рук, а умные устройства все чаще принимают решения за нас, некоторые люди все-таки по-прежнему чувствуют себя потерянным поколением, и кажется, будто они родились не в том веке, и, возможно, звезды действительно знают почему. Прямо здесь и сейчас готов рассказать вам о трех знаках зодиака, которые хуже всего ладят с технологиями. Ну и в этот список у нас попадают вы, наши дорогие тельцы, которые ценят стабильность и проверенные временем вещи. Новый смартфон для них — это не радость, а потенциальный источник проблем. Зачем менять устройство, которое и так работает? Их девиз заключается в следующем: если не сломано, тогда не трогай. Поэтому 10-летний телефон, который все еще звонит и отправляет сообщения, их полностью устраивает. Раки довольно эмоционально привязываются к вещам, включая старые ноутбуки и телефоны, и для них это не техника, а хранилище воспоминаний. Мысль о замене устройства вызывает тревогу, ну а вдруг что-то пойдет не так? Умные дома и голосовые помощники им скорее напоминают сценарий фантастических фильмов, чем удобство. Ну и девы также расположились в этом списке, которые подходят к технике, ну, слишком серьезно перед использованием нового устройства. Они могут изучить всю инструкцию вдоль да поперек. В итоге вместо облегчения жизни технологии начинают вызывать неминуемый стресс, и каждая непроверенная функция становится поводом для беспокойства. Беспокоиться ли вам, друзья, в этом самом деле? Надеюсь, нет, поскольку мы все равно шагаем в ногу со временем, так или иначе, многие из нас умеют, пользуются и делают это с большим удовольствием. Но вот буквально через композицию узнаем, кстати, что же день грядущий нам готовит. Я напомню, что пятница на календаре, 7:38 в стране. Мы двигаемся далее.

0: А вот и гороскоп.
1: Ну что ж, общая атмосфера пятницы – это день, когда придется отложить важное ради другого. Готовьтесь к изменениям на следующей неделе. Ну а этот день пройдет в большом количестве интересных событий. Узнаем, для кого, когда и в какой пропорции. Поэтому начнем с вас, дорогие овны. Сегодня придется отложить дело, которое для вас действительно очень важно. Это обидно, но, возможно, так нужно для чего-то большего. Тельцы, готовьтесь к изменениям на службе. Они могут начаться уже на следующей неделе. Близнецы, жизнь довольно сложна, но тем не менее прекрасна. Сегодня у вас будет повод убедиться в этом лично. Раки, достаточно удачный день, чтобы защитить свои права, но только если вы будете их отстаивать до последнего. Львы, сделайте кому-то подарок, неважно какой и по какому поводу, дарение сегодня принесет больше радости, чем получение. Девы, сегодняшние деньги могут занять все ваши мысли. Постарайтесь не позволить им стать единственным, что вас интересует. Весы, достаточно напряженная атмосфера, которую вы копили, может вылиться в эмоциональный взрыв. Найдите способ выпустить пар до того, как это произойдет. Скорпиончики, проведите этот день с одним, но очень близким человеком. Качество общения сегодня важнее количества. Стрельцы, устройте неформальную встречу с деловыми партнерами. Это может укрепить отношения и открыть новые возможности. Козерожки, не спешите делиться сокровенными мыслями с коллегами. Сегодня лучше сохранить их при себе. Водолечки, самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Найдите способ заполнить день чем-то живым и интересным. Ну и рыбки, все, что случается с вами сегодня, будет только к лучшему, даже если сначала покажется иначе, поверьте, это так. Вот такой вот приятный гороскоп на сегодня, друзья мои, поэтому надеюсь, что вам сегодня обязательно повезет. Оставайтесь с

0: Реклама.
1: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
6: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «Сплю и вижу».
1: Итак, в рубрике «Сплю и вижу» мы разбираемся в ваших снах, то, что вам успело насниться сегодня, с четверга на пятницу. Я напомню, для наших обсуждений существует обратная связь в виде студийного вайбера плюс 375 код 33 99 20 11. Есть у нас сообщение от Ольги. Ольга, доброе утро и вам в том числе. В общем, Оленька пишет, что буквально застряла в повторяющемся дне. Если бы не одно маленькое «но», этот день повторяется на отдыхе вместе со своей любимой семьей. Все это гораздо очень мило. Если бы мы действительно не полезли сейчас в сонник и не стали разбираться, что же этот сон сулит вам в грядущем дне, неделе, неважно. Мы все-таки выяснили, что этот сон отражает ваше подсознательное желание замедлить время, удержать счастливый момент и побыть с близкими друзьями. Ну, понятно, что день сурка говорит о некой стабильности в том числе, но также и о рутине, о чем следует задуматься. Отдых во сне символизирует потребность в расслаблении, но семья – вашу опору и безопасность. В общем, Оль, вы как за каменной стеной можете расслабиться. Ну и большой привет семье, конечно же, если вы находитесь вместе одним большим семейным коллективом вместе с нами на волнах Радио Бреста. Я готов напомнить, 7.53 в стране. Буквально через 6-7 небольших минут мы перейдем к нашим новостям, ну и, конечно же, там услышимся вместе с любимыми треками и, конечно же, порцией интересных новостей и парочку лайфхаков, которые я приготовил для вас.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте строят большой торговый центр, о котором горожане говорят уже не первый год. Его возводят на Московской, и по площади он обещает превзойти даже Гродненский, более 120 тысяч квадратных метров. Но это будет не просто магазин-гигант. Задумка создателей – сделать место, куда можно приехать всей семьей за покупками, детскими и взрослыми товарами, услугами и известными брендами. Однако самая интересная деталь проекта скрывается не в торговых залах. За торговым центром появятся апартаменты примерно на 150 мест. И это лишь один из проектов, направленных на увеличение номерного фонда города. Параллельно прорабатываются и другие варианты. Котельные Брестского котельного хозяйства получили паспорта готовности теплоисточников к предстоящему отопительному сезону. Предприятие готово обеспечить бесперебойную подачу тепла в дома, социальные учреждения и на предприятия города с наступлением холодов. Специалисты провели техническое обслуживание и обследование оборудования, гидравлические испытания и промывку трубопроводов, а также необходимый ремонт зданий котельных.
0: Новости.
1: С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проводится традиционная акция ГАИ «Внимание, дети». Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. Школьники возвращаются с каникул, поэтому мера направлена на повышение заметности транспорта для детей перед началом учебного года. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин. И в завершении информации от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону 29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11. Место с историей. Место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124. Плюс 375-44-719-11.11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1 780-31-31. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 8.06 в стране. Настоящая полномасштабная эмоциональная пятница в преддверии предпоследнего летнего месяца. Вот недели, если быть точнее, старается напомнить о себе количеством разных уведомлений, событий, совпадений, смс-ок и звонков с предложением закрепить это дело в хорошей компании. Поэтому конечный результат все равно останется за вами. Провести его шумно и весело, либо же остаться в уединении и найти себе что-то по душе. Команда утреннего шоу «Самое доброе утро», как всегда, готова вам в этом помочь, поэтому будьте с нами, и впереди вас ждет что-то по-настоящему интересное. Но у нас на очереди «5 электро». Слушаем.

0: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
3: Невероятно жаркие скидки в золотой мечте. Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из золотой мечты.
4: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: Требуется водитель-международник категории CE по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89.
7: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
8: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио «Брест».

0: люди о людях.
1: Но «Дыхай с размахом» — это по-королевски и в стиле неподражаемой Мадонны. Она недавно отметила свое 68-летие в Греции. И, конечно же, такая звезда точно не из тех, кто собирается отмечать дни рождения тихим семейным ужином. В честь своего дня рождения королева поп-музыки устроила шумную вечеринку на греческом острове Корфу и танцевала вместе с близкими аж до 2 часов ночи. Ну, для праздника певица, конечно, выбрала небольшую деревушку, где живут всего 180 человек. Это место знакомо поклонникам сериала «Торелло», и именно здесь некогда снимали несколько сцен. Ну, на вечеринке артистку, конечно же, поддержали ее молодой человек и дети, и, конечно же, фото папарацци на развороте, как правило. Ну и, если говорить уже откровенно, без традиционного греческого колорита, все-таки в деревне, которая находится в Греции, тоже не обошлось. Дети присоединились к народным танцам, но сама именинница задула свечи на бело-золотом торте в форме сердца, украшенным большим изображением глаза. Но в этот момент гости танцевали под музыку из фильма «Грег Зорба». Да, это, наверное, то, о чем знает лично Мадонна, может быть, и большинство фанатов в том числе, которые являются поклонниками не только фильма, но и ее творчества. Вот такая вот Мадонна, которая не унимается, не утихает и не собирается это делать, я так понимаю, ближайшие еще лет 50 как минимум, так что пожелаем ей здоровья и, конечно же, восстановиться после такого большущего и крутого праздника. Ну и приглашаем вас к следующей композиции, которая, надеюсь, тоже придется по вкусу.

0: года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди на большей части территории области, сильные грозы местами. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 20-22 выше 0, в Бресте сегодня 21-22. 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
5: Тогда тебе нужно «Наше все».
4: Что?
5: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
6: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
7: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
8: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
10: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Слушай наших.

Ну что ж, девушки мои, ликуйте и делайте это с большим удовольствием, да и на здоровье. Оказывается, такая вот новостюшка пролетела мимо меня. В России предложили дать одиноким девушкам выходной в пятницу. Да, действительно, одиноких россиянок следует освободить от работы по пятницам, чтобы они могли уделить больше времени себе и личной жизни. Ну, об этом высказывались общественные деятели, кстати, в лице женщин в первую очередь. Ну, по их мнению, эта мера может способствовать созданию большего количества семей и улучшить демографическую ситуацию в России. Да, комментарий много, выводов еще больше. Действительно, общественное полагает, что когда женщина может тратить на себя чуточку больше времени, она сразу чувствует себя по-другому и идет на свидание совсем с другим настроением. Да, действительно так, друзья, и с этим не поспоришь. Поэтому, дорогие дамы, если вы выступаете за данную инициативу, вот здесь нужно быть понятным и аккуратным. Либо вы становитесь семейным человеком с ног до головы, либо превращаетесь в шальную императрицу. Но только по пятницам. Да, пятница все равно должна быть такая вот многоликая и разгрузочная абсолютно для всех, и не только для девушек, но и для мужчин в первую очередь. Да, но мечты, мечты. Как оно будет дальше, конечно же, посмотрим. Но мы знаем наверняка, что следующая композиция точно не подведет.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
6: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Радио Брест.

0: Да и вот насколько удачным пройдет сегодняшний день, учитывая количество погодных изменений и факторов, которые влияют на нас извне, от которых мы полностью не зависим. Друзья мои, буду повторять это как мантру. Абсолютно не зависим. Узнаем, конечно, уже совсем скоро. Да, возможно, дождь продлится. Да, после дождичка в четверг, в пятницу осталось все так же мокро и промозгло, и не хочется высовывать свой нос на улицу. Даже подышав свежим воздухом, это говорит, друзья мои, о многом. Либо вы законсервировались полностью в своей работе, либо принимаете пятницу полностью как очередной рабочий день. Второй четверг. Ну да, бывает и такое. Есть люди-работуны, которые готовы делать это без устали 24/7. Но я все-таки попрошу сделать небольшую паузу, друзья мои, и ненадолго отвлечься на наш пост-опрос, который появится на странице, на нашей официальной странице Радио Брест во ВКонтакте уже совсем скоро. На протяжении следующего часа также будем поднимать интересные вопросы и насущные проблемы, но из 10 до 11 в рамках программы «Полезного разговора» мы пригласили поистине полезного гостя. Кто же это будет, узнаем уже также совсем скоро. Немного поддержим вас в неведении, дабы привлечь внимание к актуальным вопросам на сегодня. Скажу так, все это касается, конечно же, нового учебного года, подготовки к учебному году, готовности администрации города отвечать на вопросы жителей, гостей нашего Бреста и Брестской области. В общем-то, друзья, много интересного нам предстоит узнать уже совсем скоро. Но я напомню, 8:56 в стране, вы находитесь на волнах Радио Брест, и я готов приветствовать тех, кто только что к нам присоединился. Оставайтесь с нами, дальше только интереснее.
1: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Брестской области строится высоковольтная линия 330 кВ Березовская ГРЭС Пинск-Микашовичи. Она обеспечит транзит электроэнергии по сети 330 кВ с Березовской ГРЭС через Пинск и Микашовичи до подстанции 750 кВ Белорусская, что значительно повысит надежность электроснабжения юго-восточных районов первого региона. Проект затронет три ключевые подстанции. На подстанции Микашовичи появится новое оборудование. В Пинске создадут современное открытое распределительное устройство и установят новый автотрансформатор, а также расширит оборудование на Березовской ГРЭС. Это позволит подключать новые производства для потребителей Пинского и Микашевичского энергоузлов. Работы пройдут в два этапа. Первый на территории Березовской ГРЭС, а также в Березовском, Драгичинском, Ивановском и Пинском районах. Второй этап в Лунинецком и Пинском районах. Завершить строительство планируется к концу 2028 года. В преддверии нового учебного года в Беларуси особое внимание уделяется социальной поддержке семей, которые находятся в наиболее уязвимом положении. Речь идет прежде всего о многодетных и малообеспеченных семьях. Для них государством предусмотрен комплекс мер, направленных на снижение финансовой нагрузки при подготовке детей к школе. Как рассказала первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Татьяна Савич, в числе основных – единовременная материальная помощь в размере 159 рублей. 11 копеек на каждого ребенка-школьника, которая выплачивается независимо от дохода семьи.
3: Во всех регионах области запланированы мероприятия, направленные на оказание помощи подготовке к школе детей из многодетных семей, из малообеспеченных семей, из семей, где есть дети-инвалиды. Производятся выплаты единовременной материальной помощи к началу учебного года. Эти выплаты семьям многодетным, к слову, такая помощь оказывается в размере 159 белорусских рублей. Казалось бы, небольшая сумма, но тем не менее она все равно значимая. Кроме этого, у нас в Брестской области, как, собственно, в Республике Беларусь, объявлен ряд акций различных по подготовке. И профсоюзы принимают участие, и другие общественные объединения. Кроме этого, по прямому поручению губернатора Брестской области, нашего председателя Брестского облсполкома Петра Александровича Пархомчика, мы объявили акцию «Собери портфель первокласснику». По этой акции все дети-первоклассники, у нас их чуть больше 13,5 тысяч человек, получат подарки к школе. По линии депутатского корпуса тоже проводятся акции. Я уверена, что все наши дети будут подготовлены к началу учебного года с хорошим настроением, придут и сядут за парты 1 сентября.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Брестской областной организации профсоюза медиков весь август работает горячая линия для молодых специалистов, которые приступили к работе этим летом. Они смогут получить профессиональные консультации по вопросам оплаты труда, правовым аспектам трудовой деятельности и по другим напрямую от специалистов. Обратиться на прямую линию можно до 31 августа в будние дни с 10 до 12 часов. Инспектор по социально-экономической работе Василий Якубук ответит по номеру в Бресте 21 60 45. Правовой инспектор труда Сергей Постолюк по телефону 21 60 12. В Бресте продолжается строительство арендного жилья для педагогических работников. Новый дом планируют ввести в эксплуатацию уже в сентябре. Жилищное строительство остается одним из приоритетных направлений. В городе стремятся сохранить динамику ввода жилья, предоставляя возможности как инвесторам, так и гражданам, которые хотят улучшить свои жилищные условия. Особое внимание уделяется военнослужащим, многодетным семьям и другим категориям, нуждающимся в государственной поддержке. На этот год в Бресте запланировано возведение 7 арендных домов на 455 квартир общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. В первом полугодии уже сдано в эксплуатацию более 200 квартир. В открытом акционерном обществе «Радонежское» Кобринского района продолжается эксперимент по адаптации красной датской породы крупного рогатого скота. Первая партия из 50 нетелей прибыла в хозяйство в декабре прошлого года. Сегодня стадо насчитывает 178 голов, из них 54 дойные коровы. Средний удой на одну корову составляет 27 литров молока в сутки, а отдельные особи дают более 30 литров. Животные хорошо адаптируются к местным условиям и отличаются спокойным контактным нравом. Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдет в Бресте с 10 по 19 сентября. Фестиваль отмечает 30-летие, юбилей, который организаторы решили сделать по-настоящему ярким. В программе 31 спектакль от участников из 11 стран, драматические, музыкальные, экспериментальные постановки, театр кукол, балет, опера «Удзюй» и уличные представления. Спектакли покажут на 9 языках, переводы будут выводиться субтитрами. Показы пройдут на 6 площадках города, в Большом и Малом залах Брестского академического театра драмы, Брестском театре кукол, областном общественно-культурном центре, на площади Ленина и набережной Франциска Скорины. 22 и 23 августа агрогородок Ремель вновь станет центром притяжения любителей конной культуры. Здесь пройдет юбилейный фестиваль лошади «Полесская Нива». Как сообщили в Столинском райисполкоме, уникальность праздника в его глубокой связи с многовековыми традициями коневодства Полесья и бережном отношении к местным породам лошадей. Программа фестиваля обещает быть насыщенной. Зрители ждут захватывающие испытания животных на силу и выносливость, конно-спортивные состязания, парад лошадей и шоу-повоза. Для всех желающих организуют катание верхом. Праздник дополнит ярмарка ремесленных изделий, угощения полесской кухни и выступления творческих коллективов. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11.11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мегараспродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1 780 31 31.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильных дождей и гроз. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. На большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 9:10 в стране, самое точное и результативное утро, скажу я вам, дорогие друзья, поскольку этот час мы полностью посвящаем посту-опросу, который, между прочим, уже опубликован на нашей странице во ВКонтакте. Заходите, голосуйте, ну и, конечно же, морально готовьтесь получить кучу-кучу ответов на наш простой вопрос. А действительно, насколько вы готовы к учебному году? В процентном соотношении, по ощущениям, по цветам, возможно, пока каким-то эмоциям, которые, я надеюсь, вы выскажете в полном объеме на нашем студийном вайбере плюс 375, код 33, я напомню, 399-00-11. Действительно, переходите, голосуйте, делайте это честно и открыто по отношению, в первую очередь, к самим себе, ну и не забывайте проявить капельку сострадания к своим детям. Да, это действительно так. Касается это не только наших родителей, в первую очередь, конечно же, родителей, да, ну и детей, в частности. В общем-то, друзья, насколько вы готовы к началу учебного года? Есть следующие варианты ответа. Абсолютное отрицание, 0% готовности, потому что, ну, какое 1 сентября на носу, потому что лето должно продолжаться. Либо 50% это серединка на половинку, ну или 100% готовность, когда портфель собран, форма наглажена, боевой строй, будильник, собственно, тоже потихонечку начинает настраиваться на нужный лад, ну и ваша ощущение того, что совсем скоро придется просыпаться ранним утром через «не хочу и не могу». Да, это правда жизнь, друзья, от нее никуда не денешься. В общем-то, ждем ваши результаты, ждем ваши голосования. И, конечно же, не забывайте комментировать все это и общаться с нами. Мы только рады, как всегда, протягиваем вот эту прекрасную руку, руку помощи и руку общения с нашими радиослушателями. Делайте это по отношению к себе как минимум честно. Ну и, конечно же, хотелось бы узнать вашего мнения. Ну, вроде все уже сказал, ничего не забыл. К концу этого часа обязательно подведем итоги. Ну, а далее, как всегда, композициям.

Ну, насколько группа «Добро» побеждает зло, лень и какие-то вещи, которые, ну, просто не хочется делать, потому что понимаете, что остается, ну, чуть-чуть больше недели до конца лета, а там начнется школьная пора, да, при всякой погоде, действительно. Придется это делать и вопреки, и по желанию, и потому что родители захотели, и потому что нечего спать допоздна. Да, вот так вот в воспитательных целях все-все проснутся 1 сентября раненько утром и пойдут себе на линейки. Школьные линейки прекрасные, кстати, события, друзья мои. Вспоминая я свои, был рад бесконечно оказаться среди друзей, знакомых и действительно любимых учителей. Да, спустя время ты понимаешь, что они были абсолютно все. Ну, начало обучения в школе — это, безусловно, новый большой этап жизни не только для ребенка, но и для родителей. Волнительно, интересно, увлекательно, зачастую сложный период в жизни малышей, тех, кто только-только начинает идти в первый класс. Ну, школа выбрана, вроде как рюкзак куплен, я надеюсь, да, ну, читать умеете, вроде бы к школе уже готовы, но зачастую это, друзья мои, не так. Родители заблуждаются, когда думают, что если ребенок умеет читать, считать и овладел элементами письма, то это значит, что он готов к школе. Однако куда важнее, чтобы он созрел психологически, сменил некую игровую систему поведения на учебную. Ну, с точки зрения возрастной психологии, все-таки готовность к обучению в школе формируется к 6-7 годам. И об этом говорят психологи, но каждый ребенок уникален и индивидуален по-своему. Специалисты выделяют несколько составляющих готовности к школе: физическая, психологическая, эмоциональная зрелость. Кстати, об этом поговорим уже совсем скоро в следующем выходе. Ну, а я напомню, что у нас есть пост-опрос на нашей официальной странице «Радио Брест» в ВКонтакте, которая звучит так. Насколько вы, ну и ваш ребенок, готовы к началу учебного года? Такие вот варианты есть. 100% готовность, портфель собран, форма наглажена, боевой настрой. 75% вроде осталось купить по мелочи и вспомнить, как вставать по утрам. 50% это мысли еще на пляже, но необходимо вроде бы купить что-то, либо никакой готовности. Какое 1 сентября, друзья, лето должно продолжаться. Я надеюсь, так оно и будет до, наверное, и неопределенного времени. Лето в душе — это всегда прекрасно, даже когда сентябрь на дворе.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за сильных дождей и гроз. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Ну что ж, 1 сентября действительно не за горами, и по предварительно официальной, скажем так, статистике за парты в нынешнем году сядет более миллиона школьников, ну а свои двери по всей стране распахнут около 2500 школ и гимназий. Ну, понятное дело, к учебному году нынче готовится и система образования, учителя и родители. Об этом более подробно мы поговорим уже в следующем часе. В рамках программы «Полезный разговор» у нас в гостях появится начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Михайлович Носков. Конечно же, ждем ваши встречные вопросы. Студийный вайбер на связи +375 код 333 99 00 11. Ну а пока, друзья, небольшой рассказ, разговор, рассуждение на тему начала учебного года. Действительно, с более такой психологической точки зрения. Понятно, что готовность к школе включает в себя это возможность оставаться одному без взрослого. Умение сосредотачиваться и переключать внимание. Умение взаимодействовать с детьми в коллективе. Ну и знания, и представления об окружающем мире. Умение, в принципе, запоминать и воспроизводить информацию, сравнивать. В общем, проводить такой вот глубокий анализ действительно под силу не каждому. Понятное дело, что каждому по плечу именно тот объем информации, которую он готов усвоить, но действительно многие говорят, что, особенно специалисты, что начало учебного года начинается как раз-таки ровно 6-7-летнего возраста. Но есть огромнейшее количество тестов, которые, кстати, почему-то родители не проходят и очень зря игнорируют. Действительно, проверить себя и своего ребенка на то, насколько вы готовы к началу учебного года, если вы молодой родитель и ваш ребенок отправляется в первый класс. Ну да бог с ним, я думаю, что все-таки прислушайтесь, если не ко мне, то к своему внутреннему голосу. Ну а пока все-таки следует предпочтительнее переходить на официальную страницу радио Брест во ВКонтакте, ответить на вопрос, насколько же вы готовы к началу учебного года. Есть варианты ответ: 100% готовность, 75%, 50%, либо же никакой готовности, поскольку мы и забыли вообще, как выглядит сентябрь, а лето продолжается. Но лето продолжается также и с хитами на волнах радио Брест. На очереди Мартин Гаррикс. Слушай. Субтитры.

0: Реклама.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
2: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
1: Все, ты знаешь, что делать.
2: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

Школьные-то звоночки прозвенят по всей стране, сотни ребятишек сядут за парты. Ну а пока учреждение образования вовсю готовится принять мальчишек и девчонок, мы готовы принимать ваши ответы и ваши голосования на нашей странице во ВКонтакте и подвести, наконец-таки, итоги, выяснив, насколько вы готовы к началу учебного года. Да, есть голоса, есть результат, собственно, 50-50% люди воздержались, да, на 100% еще никто не готов, однако 75% это у нас половина проголосовавших. В общем, для вас осталось купить мелочи и вспомнить, как вставать по утрам, это хорошо, ну и остальные 50% выбрали половину готовности. Да, мысли еще на пляже, отдыхе в компании друзей, но необходимо вроде бы куплены. Ключевое слово «вроде бы», друзья. О том, насколько важно, насколько актуально и нужно пополнять свои, понятное дело, багажи знаний, это отдельный момент, насколько свои портфели необходимым количеством учебников, канцелярии, тетрадей и так далее и тому подобное, и вообще, насколько наш город, насколько администрация города готова принять новых мальчишек и девчонок в стенах школы города Бреста, мы узнаем уже совсем скоро, буквально в следующем часе с 10 до 11 в рамках программы «Полезный разговор» у нас появится гость, начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Михайлович Носков. Оставайтесь с нами, задавайте актуальные вопросы, вопросы, которые вы хотели бы услышать в ответ. Плюс 375-33-399-2011, наш студийный вайбер. Будем принимать их вон туда. Ну а далее композициям. Оставайтесь с нами, услышимся уже совсем скоро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президенты Беларуси и Мьянмы Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн накануне официальных переговоров провели встречу в неформальной обстановке. Президент Беларуси подчеркнул, что дело глав государств – открыть двери для сотрудничества предприятий. В свою очередь, президент Мьянмы отметил, что с ним в Беларусь приехали около сотни представителей бизнеса. А на полях визита в Минске уже успешно состоялся белорусско-мьянманский бизнес-форум. Рабочая программа лидеров началась с переговоров в формате тет-а-тет в домашней обстановке и неформальной. Ужина.
2: Мы в последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери, пожалуйста, смотрите. Все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом, все, что мы можем, мы для вас сделаем. Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
1: Основная переговорная программа на уровне глав государств запланирована на сегодня. Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества. По итогам официальных переговоров планируется подписание документов, направленных на укрепление белорусско-мьянманских связей в торгово-экономической, научно-технической, правовой и иных сферах.
3: Всебелорусское народное собрание. 30 лет.
1: В 1996 году на первом ВНС почти 5000 делегатов обсуждали пути выхода из политического и экономического кризиса и определяли стратегию развития страны. С 2022 года ВНС получила конституционный статус, а в 2024 впервые прошло в новом статусе. Были утверждены концепция национальной безопасности и военная доктрина. В 2025 году собранием принята программа социально-экономического развития страны и определено 7 приоритетов. За 30 лет Всебелорусское народное собрание прошло путь от общественно-политического форума до высшего органа народовластия. И в завершение о спорте. В Бресте сегодня продолжатся матчи розыгрыша Кубка Белгазпромбанка по гандболу. Сегодня чемпион Беларуси Мешков Брест играет с Крононом. Начало матча в 16 часов. Во втором матче в 18 часов Патайса из Румынии сразится с московским ЦСКА. В заключительный игровой день 22 августа брещане поспорят с московскими армейцами. Накануне гандболисты ЦСКА и Мешков Брест победили на старте Кубка. В первом матче на площадке спорткомплекса «Виктория» действующий победитель этих соревнований московский ЦСКА обыграл гродненский Кронон с разницей в 11 мячей – 40-29. Во втором матче Мешков Брест также уверенно победил румынский клуб Патайса из Турды – 35-25. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильных дождей. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди на большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23. 3 с плюсом.

0: Полезный разговор.
1: Роль системы образования в жизни каждого человека трудно переоценить, поэтому и внимание к данной сфере особое, особенно в преддверии учебного года. О том, насколько администрация города продолжает решать насущные вопросы и готовы ли жители Бреста к новому учебному году, узнаем на протяжении этого часа. В нашей студии в рамках программы «Полезный разговор» я рад приветствовать начальника отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолия Михайловича Носко. Анатолий Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Анатолий Михайлович, в этом году по области за парты сядут более 162 тысяч учащихся, из которых почти 13,5 тысяч первоклассники. Анатолий Михайлович, вот сколько первоклассников готовы принять школы Бреста, есть ли в городе школы, которые будут работать в режиме повышенной нагрузки?
2: Владислав, вы назвали цифру более 160 тысяч в области.
1: Да, все верно.
2: А в городе? В учреждении образования собственности города в этом году, 1 сентября, пойдет почти 60 тысяч воспитанников и учащихся. Из них почти 46 тысяч – это учащиеся средних школ, гимназий и городского лицея. Около 13,5 тысяч – это воспитанники учреждений дошкольного образования. О более 4600 учащихся в этом году придет в первые классы. Мы их очень ждем. Надеюсь, что это положит основу их будущих знаний, карьеры и успешности.
1: Да, мы тоже будем на это надеяться. И вот все-таки, Анатолий Михайлович, вопрос, который остался, по сути, висеть вот в воздухе, вот все-таки какое количество школ будут работать в режиме повышенной нагрузки? Скажите, пожалуйста.
2: Ну, вы знаете, город наш динамично развивающийся, Владислав.
1: Да, безусловно.
2: Население города из года в год растет. В этом году оно достигло цифры 344 тысячи человек, и поэтому я не могу сказать, что наши учреждения образования пусты. Все наши школы заполнены, все наши школы работают в две смены. Конечно, есть школы, особенно в микрорайонах ЮЗМР 1, 2, 3, которые на сегодняшний день работают в режиме повышенной нагрузки. Связано это с тем, что в этих микрорайонах проводится уплотнение жилищной застройки, строятся новые микрорайоны практически. Но мы ждем ввода в эксплуатацию в этом году. В конце этого года, может быть, в начале, потому что нормативный срок строительства – это 31 января 2007 года. Новые школы в микрорайоне ЮЗМР 5 на 1020 мест. Надеемся, что ввод в эксплуатацию этой школы разгрузит те школы, которые работают сейчас в таких условиях, немножко с повышенной нагрузкой.
1: Давайте с вами поговорим еще об одной актуальной теме. Это тема молодых учителей, которая сейчас действительно у всех на слуху. В Ленинском районе, насколько я знаю, недавно выбирали лучшего молодого педагога. А вот в начале года в городском отделе образования проходила педагогическая гостиная для поддержки новичков. Анатолий Михайлович, сколькими молодыми специалистами все-таки пополнились школы Бреста в этом году? И хватает ли в городе педагогов? Есть ли вообще спрос от школ на какие-то конкретные предметы?
2: Да, в этом году ежегодно мы принимаем последние годы, не только в этом, более 200 педагогических работников. В прошлом году эта цифра была 234. В этом году к нам в школы города придет 208, в школы и дошкольные учреждения 208 педагогических работников. Те мероприятия, которые называли «педагогическая гостиная», вообще у нас выстроена в городе система работы с молодыми педагогами. Этой работой мы занимаемся совместно с Брестской городской организацией Белорусского профсоюза работников образования и науки. Мы проводим ряд мероприятий для педагогов первого года работы, для педагогов второго года работы. Самым значимым таким мероприятием для нашего города и молодой педагогической общественности является педагогический фест, форум педагогических идей и решений. В этом году, в мае месяце, он уже прошел 11-й раз. Хочу сказать, что педагогов у нас хватает, за исключением некоторых направлений, но мы справляемся с этим, потому что привлекаем к работе студентов высших учебных заведений, средних, специальных учебных заведений, которые готовят специалистов по направлению педагогика. Мы привлекаем к работе педагогов, которые уже ушли на пенсию, у которых еще есть и силы, и желание поработать. Поэтому хочу уверить наших слушателей в том, что образовательный процесс в школах города начнется организованно, без сбоев, все будет хорошо.
1: Спасибо большое, Анатолий Михайлович, за честный, открытый диалог. Мы ненадолго прервемся на музыкальную паузу. Я напомню, что в рамках полезного разговора у нас в гостях начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Михайлович Носков. Услышимся уже совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор. Слухай наших.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: Не секрет, друзья мои, что через 10 дней школьные звонки прозвенят по всей стране. Сотни ребят сядут за парты, ну а пока учреждение образования вовсю готовится принять мальчишек и девчонок. Не исключением и наш Брест. О том, как проводится значительная часть работы по подготовке к новому учебному году, мы решили узнать у начальника отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолия Михайловича Носкова. Анатолий Михайлович, готовность школ к 1 сентября – это поистине вопрос номер один. В области в этом году капитальный ремонт охватил почти 40 учреждений образования. Что именно ремонтировали в Бресте в этом году, а также на каком объекте ремонт идет, ну, возможно, с неким отставанием от графика и где строители, возможно, даже опережают сроки? Расскажите.
2: Владислав, хочу сказать, что руководство города последние годы уделяет очень большое внимание этой проблематике. В принципе, укреплению материально-технической базы учреждения образования, текущим капитальным ремонтом и новому строительству. Ежегодно изначально от запланированных средств к моменту подготовки учреждения образования их количество увеличивается практически в 3 раза. И только в этом году на подготовку учреждения образования к новому учебному году запланировано более 17 миллионов рублей. Силами специализированных организаций, педагогических коллективов проводятся текущие капитальные ремонты, проводится закупка оборудования. Скажу только, что для замены устаревшей компьютерной техники в этом году в школы было поставлено 10 компьютерных классов на сумму более 200 тысяч рублей. В учреждение дошкольного образования для организации работы было поставлено также 70 компьютеров. Приобретается оборудование для пищеблоков, для прачечных, поскольку, ну, ничто не вечно, его нужно заменять, да, в определенные моменты. Вот. Ну, отремонтированы капитально 3 пищеблока учреждений дошкольного образования. Это детский сад номер 25-46-70. Отремонтированы, и жители города могли это сами увидеть и видят, ремонты фасадов произведены средней школы номер 15-30. Мы проводили ремонты групповых помещений. Мы проводили ремонты кровель в 25 учреждениях образования. Мы проводили ремонты напольных покрытий, спортивных площадок. Другие работы составляли это вентиляция, ограждение, электрические сети, водоснабжение. На сегодняшний день, в соответствии с поручением правительства, вчера буквально были подписаны последние паспорта готовности учреждений общего среднего образования собственности города к новому учебному году. Исключение на сегодняшний день составляет только средняя школа номер 3 города Бреста, где капитальный ремонт, начатый не так давно, завершится на следующей неделе. Почему я говорю не так

0: давно, потому что помещения были высвобождены только в конце учебного года. И поэтому самим строителям пришлось в ходе этого ремонта решать не только проектное решение, да, осуществлять, но и решать другие изначальные решения, которые проектировщики просто-напросто предусмотреть не могли. Они, как говорят, выплыли по ходу строительства. Поэтому вносились изменения в проектно-сметную документацию. Здание школы достаточно старое, одно из старейших в городе. Был существенный износ сетей канализационных, водопроводных, электрических. И поэтому вот эти сложности привели к тому, что мы немножко не успели до 20 августа. В целом, работы идут по графику и будут выполнены, как я уже сказал, до конца следующей недели.
1: Это самое важное. Анатолий Михайлович, я, с вашего позволения, все-таки перейду к вопросу о наших маленьких жителях Бреста. Вот в нашем городе продолжается строительство уникального детского сада с бассейном на 190 мест, и это настоящий детский сад будущего. Вот на каком этапе строительства этого сада мы находимся, и когда он сможет принять первых воспитанников?
0: Ну, вообще, строительство сада началось в ноябре прошлого года. Нормативный срок строительства и его вот эксплуатация должен быть 31 декабря. Но так получилось, что работы на этом объекте идут с опережением графика. И планируемый ввод в эксплуатацию — это начало ноября текущего года. То есть практически на 2 месяца ранее намеченного срока. Благодаря чему так произошло? Благодаря, во-первых, целенаправленным усилиям руководства Брестского горосполкома в этом направлении, благодаря подрядной организации, ее профессионализму, а это Полесье Жилстрой, ну и благодаря строителям, которые строят этот объект. Объект действительно уникальный. О нем уже много говорилось в средствах массовой информации, как республиканских, так и региональных. Он возводится из быстровозводимых панелей. Там очень много дерева. На сегодняшний день заходишь, и чувствуется этот запах буквально. Да. Единственное, что там сделано не из панелей быстровозводимых, быстромонтируемых, это только чаша бассейна. Такие проекты ранее были осуществлены в других регионах Республики Беларусь. Это были Минск, это был Могилев, это был Витебск, ну а сегодня это Брест. К счастью, наверное, нам повезло с этим объектом. Он действительно уникальный, он просто красивый. Надеюсь, что деткам там будет очень удобно, поскольку сами условия, которые будут там, располагают к здоровью-сбережению, к развитию. Я думаю, что будут довольны и законные представители, родители наших деток.
1: Я более чем уверен, что так оно и будет, Анатолий Михайлович, поскольку жители города и гости города с нетерпением ждут, когда же закончится строительство действительно уникального детского сада, я напомню, на 190 мест, поэтому действительно будем следить за событиями, ну и, конечно же, сила соцсетей, без нее никуда не уйдешь. Ну а я напомню нашим радиослушателям, что у вас есть уникальная возможность задать вопрос Анатолию Михайловичу, чтобы мы смогли на него ответить. Напомню, студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 33-3-99-00-11. Буквально через композицию и прогнозы погоды вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
2: Полезный разговор.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди, на большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 19 до 24 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Полезный разговор.
1: 10:37 в стране, это самое точное время, и мы продолжаем наше общение. Анатолий Михайлович, в брестских школах активно развиваются профильные классы. Например, в средней школе номер 5 успешно работают экспертные классы совместно с Госкомитетом судебных экспертиз. Вот какова общая тенденция в городе? Растет ли число таких классов и какие новые профили, быть может, инженерные, военно-патриотические, аграрные, открылись в этом году в брестских школах?
2: Да, Владислав, в последние 3 года количество таких классов растет. У нас есть определенная дифференциация. Вы назвали только одно из направлений — средняя школа номер 5. У нас ряд учреждений образования работает на основании договоров с профильными министерствами, ведомствами, их подразделениями на местах. Так, средняя школа номер 8, средняя школа номер 28 – это юридические классы на основе договоров с Министерством внутренних дел Республики Беларусь. Средняя школа номер 16-19 – это профильные классы на основании договоров с городским отделом по чрезвычайным ситуациям. Ну, этот перечень и список можно продолжать. Наибольшее количество военно-патриотических классов. Такие яркие примеры — это средняя школа номер 26 и 35 на основании договоров с военной академией Республики Беларусь. Но тенденцией последнего времени, последних лет, является открытие так называемых инженерных классов. Пионерами в этом деле были 2 наших учреждения образования. Это средняя школа номер 20 и гимназия номер 2 города Бреста, которые заключили договор с унитарным предприятием «Брест-Облгаз» о взаимодействии и развитии усилий в этом направлении. Ну а дальше мы наращивать стали количество таких классов. Они открылись и в 24-й школе, и в 18-й. И уже есть первые успехи. Большое количество учащихся стало поступать именно на инженерные специальности. Министерство образования и правительство нашей страны понимают серьезность и значимость инженерно-технических специальностей для экономики нашего региона, нашей республики. Всячески поддерживают эти усилия. В этом году была подписана Министерством образования дорожная карта по развитию в регионах Республики Беларусь так называемых инженерно-технических центров при поддержке детского технопарка в городе Минске. Надеюсь, что вот это внимание к инженерным классам, оно оправдано, хотя мы не останавливаемся на достигнутом. Мы заключаем договора с поликлиническими учреждениями нашего города. У нас работают педагогические классы. В общем-то, мы стараемся проникнуть во все сферы для взаимодействия с ними, для подготовки уже на этом этапе будущих квалифицированных кадров.
1: Ну, я все-таки более чем уверен, что после нашего с вами диалога, после нашего разговора, все-таки такая вот тенденция для молодых специалистов поступления в профили инженерной направленности будет все чаще и чаще слышаться вот где-то в стенах дома вместе с родственниками, родителями. Знаете, не придется обсуждать, когда выбор уже будет сделан, скажем так, по интересам и от чистого сердца. Пусть будет так. Анатолий Михайлович, вот в Бресте, точнее, нет, в прошлом году ваш отдел провел масштабную проверку частных кружков и секций, так как у вас возникли вопросы к их качеству и условиям безопасности. Вот скажите, по итогам этой работы ситуация с негосударственным доп. Образованием в Бресте как-то изменилась? Родители, в принципе, могут быть уверены, что дают ребенка в безопасное место?
2: Да, Владислав, в последние годы этому уделяется большое внимание. На сегодняшний день у нас в отделе по образованию зарегистрировано более 175 уведомлений от юридических лиц об оказании услуг по дополнительному образованию. Это не только дополнительное образование детей, но и дополнительное образование взрослых. Но остановимся на дополнительном образовании детей. Это особая ниша, которая требует, ну, может, я немножко тавтологию скажу, особого внимания со стороны органов государственной власти, органов управления образованием. Потому что все-таки это дети, и это их здоровье. К сожалению, не всегда юридические лица правильно понимают нормативные документы, не всегда уведомляют органы государственной власти о начале своей образовательной деятельности, не всегда соотносят свои усилия с действующими санитарными и пожарными нормами. Как следствие, при мониторинге таких организаций на местах мы выявляем многочисленные нарушения тех норм, о которых я говорил выше. Бывают случаи, они довольно часты, когда мы выявляем учреждения, юридические лица, мало того, что не заявившиеся об образовательной деятельности, не заявившие об этом в органы госвласти, но и работающие без согласованных с нами образовательных программ, что является также большим нарушением. Многие из них потом говорят о том, что мы не знали, мы не видели. А наши юристы сказали нам так, просто иди и делай. Но это не так. Хочу напомнить нашим слушателям, что на сайте Министерства образования, на сайте отдела по образованию Брестского горосполкома, иных органов управления образованием содержатся разделы, посвященные этому направлению деятельности. На сайте отдела по образованию подробные инструкции по составлению программы, ссылки на нормативные документы, которые необходимо учитывать при начале вот этой образовательной деятельности. Ну а самим родителям тоже нужно держать ушки на макушке. Нужно быть внимательными к тем условиям, которые существуют там, куда они приводят детей на занятия. И хотя бы минимально поинтересоваться об этих условиях и требованиях, которые содержатся в нормативных документах, к ним. И со стороны освещенности помещений, со стороны применения люминесцентных или светодиодных ламп, со стороны наличия санитарных узлов, со стороны периодичности уборки помещений. Поверьте, все это очень важно, и все это сказывается на ребенке, на его здоровье. Поэтому, как пример, в учебных помещениях на сегодняшний день запрещено применение светодиодных ламп. Они могут применяться только в помещениях общественного назначения. Для школы это коридор, допустим, да? А вот в классе только люминесцентная лампа, потому что есть определенные требования к этой освещенности. Есть требования к мебели, которая должна находиться в помещении. Она должна быть рассчитана на возраст ребенка, на его рост. Она должна быть со спинкой, необыкновенной табуреткой, необыкновенной стул, который мы можем купить в магазине, специальная парта с наклонной поверхностью. Ну, много тонкостей, которые нужно учитывать при этом. А родителям просто это нужно видеть и понимать.
3: Да, да, я думаю, родители взяли это как минимум на заметку и вспомнили, что это необходимо. Спасибо большое, Анатолий Михайлович, за то, что дали более глубокий и развернутый ответ по данному вопросу. Буквально через композицию вернемся, поговорим о новых стандартах и комфорте в школах. Ну, а я напомню, что в рамках полезного разговора у нас в студии находится начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Михайлович Носков. Оставайтесь с нами.
0: Полезный разговор.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Полезный разговор.
2: 10.53 в стране. Напомню, что у нас в студии в рамках программы «Полезный разговор» начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Михайлович Носков. Анатолий Михайлович, в Бресте ремонтируют не только учебные классы, но и пришкольные территории. Например, у гимназии номер 4 готовят новый спортивный комплекс. Меняется ли подход к ремонтам и учитываются ли современные требования к таким вещам, как питание, освещение и комфорт?
3: Если сказать просто, конечно, учитываются. Но так. Хочу сказать, что гимназия 4 – это наиболее яркий пример в этом году. А примеры прошлого года – это спортивная зона средней школы 14-37, средней школы 28-26, позапрошлом году средней школы 27-5 и гимназия номер 3. Конечно же, это современные спортивные объекты, построены с учетом последних требований, с применением современнейших материалов и оборудования. Конечно, если сравнить степень комфорта в школе новостройки и степень комфорта в самой старой школе города Бреста, это средняя школа номер 4, которая находится на Волынке, то это небо и земля. Но, конечно, при ремонтах учреждений образования мы стараемся применять самые современные строительные материалы, а при переоборудовании и дооборудовании учреждений образования самые современные системы освещения, кондиционирования и санитарной техники для того, чтобы создать наиболее комфортные условия для образовательного процесса.
2: Ну и, собственно, к финальному вопросу мы перейдем. Конечно же, самый обсуждаемый момент – это строительство новой школы в юго-западном микрорайоне номер 5 на 1020 мест. Анатолий Михайлович, вот когда именно она уже откроет двери и какие еще крупные образовательные объекты ждут брещан в ближайшие годы?
3: Ну, о двух из них мы уже говорили. И про новую школу я упоминал, что нормативный срок строительства – это 31 января 2027 года, окончание строительства. Детский сад по улице Жукова на 190 мест с бассейном, ноябрь текущего года. Сейчас начинается строительство детского сада на 190 мест в микрорайоне по улице лейтенанта Рябцева. В следующем году запланировано проектирование новой школы. Надеемся, что с мощной такой спортивной базой в микрорайоне Вулька 3.
2: Вот так вот, друзья, обсудив, я считаю, огромную часть актуальных вопросов на сегодняшний день в преддверии начала учебного года, мы как минимум ответили на большинство вопросов ваших, наши дорогие радиослушатели. Ну и, конечно, отдельное спасибо хочется сказать за то, что вы, Анатолий Михайлович, пришли в гости и нашли для нас лишний час времени. Это действительно ценно не только для нашей команды, но и для людей, которые все-таки готовят своих деток к началу учебного года. Спасибо.
3: Спасибо вам большое. Мне было приятно побывать у вас в гостях.
2: Но я напомню, что в рамках программы «Полезный разговор» в нашей студии находился начальник отдела по образованию Брестского горосполкома Анатолий Михайлович Носков. Услышимся с вами уже на следующей неделе, в понедельник, в рамках утреннего шоу «Самое доброе утро». Я, Влад Романенко, прощаюсь с вами. До свидания.
1: «Полезный разговор». Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. В эти минуты во Дворце независимости начинается основная переговорная программа президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аунг Лайном. Главы государства обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте на 2026-2028 годы. Прежде всего, речь идет о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Будут рассмотрены конкретные шаги по скорейшей практической реализации намеченных ранее планов, а также новые взаимовыгодные проекты. Внимание будет уделено и взаимодействию Минска и НИПИДО на международных площадках. По итогам переговоров планируется подписание документов.
2: День народного единства.
1: В преддверии государственного праздника в Беларуси проходит общественно-политический марафон «17 граней единства», сообщили в пресс-службе Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Проект, который проходит в четвертый раз, стал значимым событием в жизни страны. Ключевое отличие сезона этого года заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. За три предыдущих года проект охватил 51 город Беларуси. В нынешнем сезоне эстафету принимают еще 17 населенных пунктов. Так, в Брестской области проект побывает в Жабинке, Столине, Кобрине. 16 сентября в Минске состоится финальное мероприятие, сочетающее экспертную дискуссию с работой творческих локаций.
0: Новости.
1: В Барановичском районе сегодня стартовали профилактические мероприятия ГАИ, направленные на предупреждение ДТП по причине нарушения правил обгона и выезда на полосу встречного движения на республиканских автодорогах. Рейды будут проводиться на территории города и района по 31 августа. Нарушения со стороны участников дорожного движения будут фиксироваться в режиме реального времени с использованием возможностей республиканской системы мониторинга общественной безопасности. На загородных трассах и аварийно-опасных участках в режиме гласного и смешанного контроля будут задействованы беспилотники. И в завершение. За истекший период года на территории Бреста и района в организации здравоохранения обратилось 1619 человек с укусами клещей, в том числе 734 ребенка. Чаще всего укусы отмечают после посещения лесов, сообщили в Брестском зональном центре гигиены и эпидемиологии. Необходимо защищаться от клещей во время отдыха в лесу при выполнении работ на приусадебных и дачных участках, одевать максимально закрытую одежду, головной убор, использовать репелленты. Особое внимание необходимо уделять животным. Коты и собаки могут стать источником клещей в доме после очередного посещения улицы. Животных нужно осматривать. В первые часы после обнаружения укуса клещом необходимо обязательно обратиться к врачу. Удаленного клеща можно исследовать в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на наличие возбудителей инфекции. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильных дождей. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди на большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23. 3 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильных дождей. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди, на большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный, 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23. 3 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. Беларусь способна обеспечить народ Мьянмы всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, передает Белта. «За последние два года мы хорошо изучили ваше государство, хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии, чтобы сегодня и завтра помочь, обучить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ», заявил белорусский лидер. К другим новостям. В Брестской области к отопительному сезону население обеспечивают дровами лесхозы и лесничество. Также закупить дрова можно на торговых площадках «Лесной домик» в Бресте, Барановичах и Пинске. Самозаготовка – самый бюджетный вариант. При этом придется самостоятельно позаботиться о вывозе древесины и безопасности работ. Желающим воспользоваться данным вариантом нужно обратиться в ближайшее лесничество и оформить письменное заявление, указав, сколько и какой древесины они хотят заготовить. Представитель лесничество подберет удобный участок. Надо учитывать, что могут быть небольшие очереди на дрова лиственных пород. Как правило, это связано с особенностями лесного фонда в той или иной местности и повышенным спросом на лиственные дрова. Чтобы получить интересующую информацию по реализации дров, их стоимости и доставке, можно позвонить по телефонам, указанным на сайтах учреждений.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Жительница Барановичей потеряла 1700 рублей при покупке телефона. Женщина нашла в соцсети заманчивое объявление. Новый мобильный телефон продавали значительно дешевле, чем в магазине. С продавцом она переписывалась в мессенджере и после обсуждения покупки перевела на указанную банковскую карту часть стоимости телефона. Вскоре с ней связались уже якобы представители фирмы, занимающиеся грузоперевозками. Чтобы получить долгожданную покупку, женщине предложили перечислить оставшуюся сумму. Она выполнила и это условие. В итоге телефона жительница Барановичей так и не дождалась. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Информация от партнеров. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС ИА-1-780-31-31. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильных дождей. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Временами дожди на большей части территории области сильные, местами грозы. Ветер южный, юго-восточный 4-9, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 24 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23. 3 с плюсом.

0: будни это легко.
1: Полдня до выходных. Именно с этой фразы, а не со слова «здравствуйте», я хотел бы начать нашу сегодняшнюю эфирную встречу. Это дневное шоу «Будни. Это легко». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшее время я вместе с вами. Настраиваемся только на лучшее, ожидаем только прекрасных впечатлений. И, конечно же, в ближайшие 3 часа узнаем массу интересной, а главное, полезной информации. В частности, расскажу, чем себя развлечь в самое ближайшее время в городе Бресте и не только. Также поведаю о том, чем день сегодняшний-то знаменателен. Сегодня на календаре, если кто-то туда не смотрел, 21 августа. Ну и, конечно же, без хорошей музыки я вас не оставлю. Совсем скоро это «White Out» и «Now You're Gone». Чуть пораньше Антон Бай, его версия «Poker Face». А вот Swedish House Mafia, Lick Lee, Happiness и So Sad буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок в ваших приемниках. Дождитесь.
0: Радио Брест.

Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.

0: До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: будни. Это легко.
1: И еще легче эти будни становятся, если знать, что они не просто какой-то там стандартный день календаря, а какой-либо праздник. Ну, мало того, что пятница, уже хорошо, уже прекрасное настроение. Ну, а плюс к всему, давайте пробежимся, чем знаменателен день сегодняшний. Я бы назвал этот праздник сегодня день ответа на вопрос «почему?». Сегодня день гладиолуса. А тут уж догадайтесь сами. Так, День поэта 25 лет подряд отмечается. Четверть века уже. Ну, в принципе, стихи мы так или иначе пробовали все писать. Особенно, когда у нас такое романтичное настроение. Особенно, когда мы влюблялись. Так что каждого из нас можно поздравить с этим праздником. Всемирный день QR-кода. Но что меня удивило, этот праздник празднуется аж 32 года. 32 года я не знал вообще о существовании подобных черно-белых квадратиков. День ораторского искусства. Поглажу себя, поздравлю. Ну и всех тех, кто относится, имеет отношение к данному празднику. Что же 21 августа у нас с вами произошло? В 1841 году, математика включать не буду, но какая-то юбилейная дата, Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. Те самые жалюзи подъемные. В принципе, жалюзи, я помню, в 90-е это был предмет какой-то необычайной роскоши. Если они стояли в офисе, то это значит очень серьезная, богатая фирма. Ну а если дома, то тут уже, как говорится. В 1902 году был основан Cadillac. Это отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Кто родился 21 августа? Писатель Леонид Андреев, поэт Юрий Энтин, знаменитые поэты, многие миллениалы помнят его детские стихи. Ну и самый большой боксер, наверное, Николай Валуев, тот самый. Кто сегодня празднует именины? Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей, Николай и Федор. Повторять не буду, не запомнили, ну уж как есть. Зато если запомнили и хотите кого-то с этим поздравить, пожалуйста, с 13 до 14.00. Час приветов, поздравлений для вас у нас имеется.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Реклама. Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
3: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
4: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
4: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8-016-41-699-87 и плюс 375-29-514-90-30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни – это легко. Ну и новости.
1: Итак, дорогие друзья, 12:38, и ну и новость из разряда о том, как снять стресс на работе. Ну почему бы нет, почему бы не поговорить об этом днем? Китайцы придумали очень интересный способ. Все больше молодых жителей Китая увлекаются новой модой. Они заводят виртуальных питомцев и поселяют их на рабочих столах своих компьютеров. Не могут они далеко уйти от Тамагочи, я смотрю. Но далеко не все выбирают кошечек, собачек и прочих зверушек. Некоторые выдумщики с помощью ИИ-приложений превращают в виртуальных персонажей собственных, нелюбимых, ну или любимых начальников. Боссы на экранах компьютеров могут кланяться, подавать чай, ползать на четвереньках, а также бить себя по лицу и говорить «я был неправ». Да мало ли что, подобное развлечение многие считают люди забавным и помогающим снять стресс. Можно попытаться создать начальника питомца самому, загрузив в приложение фотографию и написав нужные команды, но можно нанять специалистов. Самый дешевый вариант стоит около $1,5. Однако стоит запомнить, что использование чужих фото без разрешения может привести к юридическим проблемам. Это вам не дартс с фотографией начальника на двери. Это уже как-то более технологично. Ну что ж, всем любви, всем прекрасного отношения в коллективе. Дальше у нас на волнах Радио Брест, Доус и Федук. Трек под названием «Ты». Оставайтесь вместе с нами.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: Итак, 12.53 на наших эфирных. Это «Будни, это легко». То самое дневное шоу на Радио Брест. И я очень жду следующего часа, потому что он самый добрый, самый теплый и самый интерактивный, друзья мои дорогие. Это час приветов и поздравлений. С 13 до 14.00 у вас есть уникальная возможность прозвучать при помощи сообщений в нашем эфире. Привет, поздравления, признание в любви. Вообще, любая хорошая информация, любая позитивная информация, которой вы хотите поделиться, это все, пожалуйста, это все очень даже приветствуется. Для этого существует наш смс-портал 9900 и, конечно же, наш студийный вайбер 39900, код 39911, код оператора 33. Пишите, не стесняйтесь прямо сейчас, чтобы с часу до двух все ваши самые лучшие слова, самые лучшие мысли и пожелания в адрес родных, близких и друзей, конечно же, прозвучали в нашем эфире.
2: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов, в студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президенты Беларуси и Мьянмы во время состоявшейся накануне неформальной встречи обсудили все направления сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на официальных переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мин Аунг Лайном.
2: Хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Президент Мьянмы Мин Аунг Лайн пригласил белорусских наблюдателей на электоральную кампанию 2027 года. Об этом он заявил на переговорах в узком составе с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Во время переговоров глава белорусского государства обратил внимание, что за последнее время Мьянма прошла важнейший этап в своем развитии, обеспечив политическую стабильность в государстве. Мин Аунг Лайн поблагодарил белорусского лидера за эти слова и заверил, что продолжит проводить в стране демократические преобразования, исходя из интересов мьянманского народа. Он обратил внимание, что в 2027 году в стране пройдут дополнительные выборы в национальный парламент и другие органы. «Хочу пригласить наблюдателей из вашей страны», — сказал президент Мьянмы.
0: Новости.
1: В Бресте учреждения образования готовятся к новому учебному году. В средней школе номер 30 имени Дмитрия Гвишиани за парты сядут более 1200 ребят. Здание учебного заведения заметно обновилось, отремонтирован фасад и проведен ремонт кровли. Всего на эти работы затрачено свыше 700 тысяч рублей. А в средней школе номер 33 Бреста обновили 5 кабинетов и спортзал. Сегодня на набережной Муховца в Бресте развернется грандиозное событие «Альфа-Сансет», сообщается в телеграм-канале горосполкома. Это огромная красная фура-сцена, топовые диджей-сеты и фирменное мороженое. Брещан и гостей города приглашают присоединиться к мероприятию с 18 до 23 часов. Информация от партнеров. АЗС «Беларусьнефть» Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС А1-780-31-31. И в завершение. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 14 до 19, днем от 24 до 29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: На часах 13.09, а это значит, что начинается самое теплое и душевное интерактивное время. Час приветов и поздравлений на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович, и я здесь, чтобы в ближайший час звучали только ваши самые положительные, самые лучшие, самые приятные эмоции. Да-да-да, час приветов и поздравлений уже здесь, уже сейчас и уже ждет ваших сообщений. Напоминаю, наши эфирные контакты, они очень даже просты, легки для запоминания. 9900 – это наш СМС-портал, там даже никаких смартфонов не понадобится. С Nokia 3310 можно отправить простой СМС. Ну и, конечно же, наш студийный вайбер. Это вам еще более привычно. 399-0011, код оператора 33. Поехали, первое сообщение. Кто же открывает у нас наш час приветов и поздравлений? Слушатель, которого зовут Сергей. И Сергей передает привет Алине и Наталье, а также всем работникам компании «Радикал Транс» и желает хорошего завершения рабочего дня. Есть у меня для вас небольшой лайфхак. Обычно, вы знаете, передаете привет, ждете, что он прозвучит, вы слышите, что он звучит, а адресат-то не услышал, куда-то отвлекся. Даю совет, даю очень интересный лайфхак. Пишите к нам, включаете радио, ждете, снимаете на видео, как звучит ваш привет, и можете даже после этого это видео выложить и отметить там «Радио Брест» в Инстаграм, «Радио», нижнее подчеркивание, «Брест». Так что тоже так можно воспользоваться, и тогда вы уж точно будете знать, что ваше сообщение, ваш адресат услышал, чтобы мы не повторяли его по нескольку раз. Так, есть от Вероники сообщение. Здравствуйте, передаю привет любимому человеку Гаврилову Илье. Я тебя очень люблю, завтра увидимся, родной мой. За расставанием будет встреча. Абсолютно с вами согласен, Вероника. Ну что ж, первые сообщения прозвучали. Координаты я назвал, значит, часу приветов и поздравлений быть. А что же у нас в музыкальном эфире? Здесь совсем скоро Avicii и Hey Brother. Крыхуранье и Настя Кравченко, и музычная композиция «Вода» у этой године. А вот Two Colors и их песня «Ghost» буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок в ваших приемниках.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама. Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Это час приветов и поздравлений на Радио Брест, 13.22 на эфирных. Давайте посмотрим, какие прекрасные сообщения есть к этому времени. Так, кто отправлял сообщение, включайте видео, делайте приемничек громче, снимайте, как ваше сообщение звучит в нашем эфире. Успели? Настроились? Снимаем? Поехали. Дмитрий написал: передаю привет жене Евгении. Поздравляю с регистрацией мотоцикла. Люблю. Ой, я тоже присоединяюсь к поздравлениям, потому что так до сих пор не успел зарегистрировать свой электросамокат, а он у меня помощнее, чем 25 км в час. По скорости будет и 350 ватт, так что, и 250 ватт, так что, в принципе, надо бы мне поторопиться. Кстати, да, напомню, что до 1 сентября 2026 года в Беларуси полностью завершается период упрощенной регистрации СПМ, средств персональной мобильности, максимальная скорость которых превышает 25 км в час. А это электросамокаты, электроскутеры, гироскутеры, и они попадают уже в категорию мопедов или мотоциклов. Так что успеваем, все это можно сделать. Сначала нужно пройти экспертизу, а потом зарегистрировать в ГАИ. Ладно, хватит официальной информации. Это интерактивный час, это час приветов и поздравлений. Напоминаю, что для того, чтобы прозвучать в нашем эфире, вам всего-навсего нужно воспользоваться нашими эфирными контактами Viber 3 99 00 11, код оператора 33.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
6: Рассрочка до 6 месяцев.
5: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слушай наших.

17:37 на эфирных. Давайте продолжать. Час приветов и поздравлений. Тем более, что приветы у нас есть, как я люблю это говорить. Включаем телефон, делаем приемник громче, снимаем, как ваш привет звучит у нас в эфире, а потом отсылаем. Публикуем где-то в Инстаграме с подписью «Радио нижнее подчеркивание Брест», ну или отсылаем этот самый приветик еще раз на память, сохраняем, отсылаем тому, кому он адресован. Ну, а прямо сейчас он прозвучит в эфире. Итак, поехали от Марины. Привет любимому мужу Сахаруку Александру. Приезжай скорее домой. Шашлык замаринован, салатик нарезан. Не хватает только тебя, жена Марина. Ох, как я люблю подобные сообщения. У меня вот прямо сейчас уже пахнет прекрасным вкуснейшим маринадом, а потом впоследствии тем самым вкусным дыбком. Ну, конечно же, предпоследние выходные этого лета. Давайте хватать, скажем так, удачу или жар-птицу за хвост. Обязательно, чтобы прекрасно провести этот грядущий уикенд. Так что наслаждаемся, пользуемся. Ну, а час приветов, поздравлений. Между тем продолжается. Еще один выход с вашими лучшими сообщениями у меня запланирован. Для того, чтобы успеть в нем прозвучать, вам нужно всего-навсего воспользоваться нашими эфирными контактами. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900. Пишите, жду очень даже.

0: Подожди.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Знай наших.
3: Я напоминаю, что в самом разгаре, а точнее уже практически ближе к его финалу, час приветов и поздравлений на Радио Брест. Если есть желание прозвучать в нашем эфире, если есть желание поделиться хорошим настроением со своими родными, близкими, друзьями, поддержать вот то солнышко, которое сейчас появилось у нас за окошками, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9-9-0-0 до 2, обязательно озвучу.

не успел я в прошлый раз напомнить про окошки, про солнце, как только что написали нам с предприятия «Дельфа». Да-да-да-да-да, город Барановичи, насколько я понимаю. Здравствуйте, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет всем девочкам швейного цеха предприятия «Дельфа». Хорошего настроения, ведь впереди выходные. Да-да, впереди выходные, впереди классное время. Время пообщаться с родными, близкими, друзьями, узнать что-то новое, может быть, освоить какое-то новое хобби. На то это и есть свободное время, чтобы не занимать его рабочей рутиной, а делать все то, что нравится, и все то, что по душе. На сим позвольте наш час приветов и поздравлений завершить, так как больше сообщений уже нет. Ну что ж, спасибо большое всем за участие. Мы же продолжаем. На очереди у нас только хорошая музыка, только полезная информация. Самое главное, оставайтесь вместе с нами. А в эфире радио. Радио Брест, Алан Уокер, Стив Аоки, Лаунли Клаб и Kill Me Slowly.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь ценит поддержку Мьянмы инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. «Мы будем оказывать вам поддержку на международной арене в рамках Шанхайской организации сотрудничества, а также по линии Евразийского экономического союза и иных организаций. Мы также ценим вашу поддержку нашей инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке», сказал глава государства. Беларусь способна обеспечить мьянманский народ всем необходимым. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в узком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
2: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни. Можете рассчитывать в этом отношении и на нас. Господин президент, все, о чем мы договоримся, мы свято будем выполнять.
0: Новости.
1: К другим событиям. Накануне Дня государственного флага Российской Федерации состоялся телемост между молодежью Бреста и Тюмени. Встреча стала продолжением визита белорусской делегации на 440-летие Тюмени. Главной темой диалога стал обмен впечатлениями о поездке брещан в Тюмень, которая оставила у участников яркие воспоминания. Особую торжественность встречи придало поздравление с предстоящим Днем государственного флага Российской Федерации. В Бресте нетрезвый пешеход попал под машину. Происшествие случилось накануне вечером на улице Суворова, 108. 19-летний водитель на «Ауди» ехал от Волгоградской к Ясеневой. Внезапно дорогу вне пешеходного перехода перешел 50-летний мужчина. Он госпитализирован, проводится проверка. В Брестской области провели учебно-тренировочные занятия по боевому слаживанию. Правоохранители отрабатывали действия при осложнении обстановки, пресечении массовых беспорядков, применении спецсредств, плотном контакте и оказании первой помощи. Также тренировали слаженность работы со щитами и действия по локализации возгораний. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: будни – это легко.
1: «14.10» на эфирных, а это значит, что время продолжать дневное шоу «Будни» – это легко. Меня зовут Алексей Лихович, еще один час я вместе с вами, и узнаем мы массу интересной и полезной информации. В частности, именно уже совсем скоро я поведаю о том, как лучше себя развлечь сегодня и в самое ближайшее время. Это будет самая настоящая афиша. А вот чуть позже расскажу, какая порода собак подходит для квартиры и не требует многочасовых прогулок. Если кто-то заинтересовался и собирается завести пушистого, замечательного лохматого друга, эта информация вам очень даже понадобится. А что в музыкальном эфире совсем скоро, это One Direction и Drag Me Down. Чуть пораньше Darling и Disco Ball. Денис Ферст и Эдвард Майя «Силуэт» буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках, только дождитесь.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни – это легко.
1: Прекрасная музыкальная цитата из саундтрека к фильму «Мулен Руж» только что звучал в нашем эфире. На самом деле это был трек «Элли Брук» и «Фэбюлос». Если кто-то хочет найти его на стримингах, ищите. Лично мне понравилось, я себе в плейлист его добавлю. Мы же продолжаем, и на очереди у нас информация о том, что интересного в самое ближайшее в городе Бресте произойдет. Начнем мы с сегодняшнего вечера. «Альфа Сансет» едет в Бресте. Вечеринка будет проходить на набережной. Вечером 21 августа, а то бишь сегодня, на городской набережной реки Муховец в Бресте развернется музыкальная площадка «Альфа Сансет». «Альфа Банк» совместно с платежной системой «Виза» привозит в город большой тур, созданный специально для выезда за пределы столицы. Мероприятие призвано собрать горожан под открытым небом ради живых диджей-сетов и вечернего отдыха у воды. Центром притяжения станет гигантская фура, которую инженеры и постановщики трансформировали в полноценную мобильную сцену. Диджеи будут играть прямо из кузова грузовика, открывая вид на танцпол и закат над рекой. Музыкальная программа стартует уже в 6 вечера с двухчасового сета Кэтрин Клейн. Ближе к закату в 8 вечера за пультом появится Сахара. Финальный аккорд вечера с 10 до 11 поставит проект Police in Paris. Помимо музыки, гостей ждет и фирменное угощение, то самое ярко-красное мороженое Red с контрастным сочетанием малины и перца, ставшие традиционным символом этих вечеринок. А вот завтра и послезавтра тоже в Бресте в филиале музея «Пятый форт» пройдет 6-й фестиваль военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня», посвященный событиям Первой мировой войны на территории Беларуси. Фестиваль переносит гостей в атмосферу августа 1915 года. В казематах и на территории форта номер 5 развернутся интерактивные площадки, военно-исторический лагерь и реконструкция эпизодов периода Великого отступления русской армии. Участники военно-исторических клубов представят быт, службу и вооружение военнослужащих Русской императорской и кайзеровской германской армии. Еще раз напомню, с 21 по 23 августа 2026 года в филиале музей «Пятый форт» в Брестской крепости. Такие не только события в самое ближайшее время. Главное не скучать, главное провести эти выходные весело. Ну, надеюсь, хоть чуть-чуть я вам в этом помог по части информации. Оставайтесь с нами, в середине этого часа прогноз погоды.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будни это легко.
1: .51 на эфирных, и мы продолжаем делиться интересной полезной информацией. Вот если вам скучно, если вы хотите кому-то поделиться, с кем-то поделиться лаской и любовью и собираетесь завести собаку, но метр квадратный ограничивают, прямо сейчас вам небольшой список, какая порода собак подходит для квартиры. Есть 5 пород, которые не устроят бунт из-за короткой прогулки. Французский бульдог от 10 до 14 килограммов, не ест, весит. Спит до полудня, на улицу выходит без энтузиазма. Ему хватает 15 минут, чтобы насладиться улицей. Ну, давайте назовем это так. И вернуться домой. Идеально для тех, кто любит вечера на диване. Важно не перегревать летом и не перекармливать, потому что склонны к ожирению. Мопс, кстати, несмотря на внешнюю схожесть, это вообще даже не родственник французского бульдога. Это абсолютно разные собаки. Весит он 6-8 килограммов, совершенно потрясающий вес. Может игнорировать открытую дверь, если за окном холодно или мокро. Предпочитает хозяина сопровождать по дому, а не бегать по парку. Главная проблема – это лишний вес. Поэтому даже при коротких прогулках следите за рационом. Им нравится все. Попробую выговорить. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель весит от 5 до 8 килограммов. Ему важнее быть рядом с вами, чем носиться по улицам. В дождь без проблем выберет лоток. Несколько коротких выгулов в день, и он счастлив лежать рядом. Ласковый и нежный компаньон. Бостон-терьер этот весит побольше, до 11 кило. Чуть подвижнее французского бульдога, но для его энергии хватает и пространства обычной комнаты. Двух коротких выходов по 10-15 минут и одной активной игры дома ему достаточно. Не пускает слюни, почти не пахнет и не требует сложного ухода за шерстью. Это важно. Ши-цу от 4 до 8 килограммов весит. Это древняя китайская порода, выведенная для жизни в дворцах. Им достаточно получасового неспешного променада. В непогоду прогулку можно даже и пропустить. При этом они прекрасно адаптируются к квартире и станут отличными компаньонами. Но минус все-таки есть. Длинная шерсть требует ухода. Ну и куда же? Чихуахуа от 1 до 3 килограмм. Этот малыш рекордсмен по адаптации к квартире. Многие владельцы приучают их к пеленке или лотку, и прогулка становится вообще не обязательной, а приятной. Привязывается к одному хозяину и тяжело переносит одиночество. Это важно. Йорки. Йоркширские терьеры. Почти не линяет, не пахнет и легко привыкает к небольшой квартире. При хорошем воспитании вырастает спокойным и неконфликтным. Однако одиночество переносит плохо, как и чихуахуа. Ну и неожиданный вариант. Борзая в квартире. Да, грейхаунд, английская борзая. От 27 до 32 кило она весит. Кинологи включают ее в список лучших квартирных пород. Несмотря на гоночное прошлое, точнее гончие, это на удивление ленивые собаки. Им нужно пространство для быстрого рывка, но большую часть дня они предпочитают лежать. Однако крупный размер – серьезное ограничение все-таки для малогабаритных квартир. Вот такие советы для тех, кто собирается обзавестись любимым питомцем, пушистым или лохматым членом семьи. Берите, как говорится, на верочку. Ну, а тем временем дневное шоу «Будни – это легко» подходит к своему логическому завершению. Покидаю вас совсем ненадолго и оставляю на вас только на час с хорошей музыкой, которой на радио без очень даже много. До встречи! Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Столин.
3: 15 часов с новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. 22 августа в агрогородке Струга пройдет районный фестиваль «Ярмарка Дожинки-2026». В программе «Ярмарка-выставка «Дожиночный кермаш» будет представлен агропромышленный потенциал, туристические и культурные бренды края. Также будет работать масштабная выставка современной сельхозтехники. Состоится праздничное шествие по улице Советской. Столинщина «Витая Дожинки». В полдень начнется церемония награждения перед веков уборочной. Широ удяшны за працу и хлеб. Состоится большой праздничный концерт с участием лучших коллективов «Дискотека» и «Салют». На протяжении всего дня для жителей и гостей района будут работать торговые ряды, город мастеров, детские аттракционы и интерактивные зоны. В рамках единого дня информирования в Столинском лесхозе состоялась встреча трудового коллектива предприятия с председателем районного исполнительного комитета Сергеем Жидецким. Ключевой темой обсуждения стала экологическая культура, ответственность каждого. Руководитель района акцентировал внимание участников встречи на вопросах рационального природопользования, сохранения уникальной экосистемы региона. Он отметил, что вопросы экологии и бережного отношения к природе касаются каждого без исключения. Для работников лесного хозяйства это не просто профессиональный долг, а благородная миссия. Формирование экологической культуры начинается с осознанного отношения к родному дому и малых повседневных дел. Общая задача – сохранить уникальное природное достояние Столинского района для будущих поколений, подчеркнул Сергей Жидецкий. Встреча прошла в формате открытого и конструктивного диалога. В Столинском райисполкоме личный прием граждан провел заместитель председателя Брестского облисполкома Александр Максимчук. Ключевое внимание было уделено вопросам благоустройства, ремонта инфраструктуры и санитарного содержания населенных пунктов. Заявители получили исчерпывающие разъяснения и компетентные ответы по всем поднятым темам. Вопросы, требующие дополнительного изучения, взяты на контроль профильными районными службами. 22 августа с 9 до 12 часов состоится прямая телефонная линия с управляющим делами Столинского райисполкома Александром Сергеевичем Бабаловичем. Высказать предложение и задать вопросы в ходе прямой телефонной линии можно по телефону 60674.
2: Новости.
3: Столинский район с официальным визитом посетила делегация Пскенского района Ташкентской области Республики Узбекистан. Визит направлен на установление дружественных связей и подготовку к заключению договора о побратимских отношениях между двумя районами. В ходе встречи стороны обсудили перспективные направления взаимодействия в экономике, сельском хозяйстве, образовании, культуре и туризме, а также обменялись опытом и наметили совместные проекты. Под руководством заместителя председателя Столинского райисполкома Дениса Селивоника прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних с участием представителей РОВД, сельисполкомов, педагогов и родителей. В частности, рассмотрены материалы в отношении родителей за ненадлежащий присмотр за детьми. Кроме того, привлечены к ответственности подростки за управление транспортом без прав и нарушение правил дорожного движения. Член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель правления 2-го национального телеканала Игорь Луцкий 19 августа встретился с молодыми специалистами и личным составом Столинского РУЧС. В ходе встречи обсуждались вопросы демографической политики и государственной поддержки семей, а также важность получения достоверной информации в интернете и мессенджерах. Отдельное внимание было уделено предстоящим премьерам на телеканале ОНТ. Скоро зрители ждут 10 новых проектов, среди которых интеллектуальные шоу «Один на один», «Брейн-ринг», «Песни нашего двора» и «Семья года». В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них на территории ряда сельских советов Столинского района с 25 по 29 августа будет проходить специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». Работники МЧС проведут комплексную оценку противопожарного состояния домовладений, а также проинформируют граждан о последствиях пренебрежения правилами безопасности. Также специалисты напомнят о недопустимости оставления малолетних детей без присмотра, об опасности при курении в местах для сна и необходимости необходимостью установки поддержания в исправном состоянии автономных пожарных извещателей в жилых комнатах. Особое внимание будет уделено домовладениям и квартирам граждан, наиболее подверженных риску возникновения пожаров. Главная задача мероприятия – донести до каждого важность соблюдения правил пожарной безопасности, а также предупредить трагедии. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации звоните по номерам 101 или 112. С новостями Столинского района ознакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
3: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпидо достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы, сказал глава государства. Главным приоритетом, естественно, является экономика. На решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аунг Лайном.
2: Как известно, мы провели с президентом Республики Союза Мьянма господином Мин Аунг Лайном обстоятельные, насыщенные переговоры по широкому кругу тем. В очередной раз убедились, что Беларусь и Мьянму сближают не только общие экономические интересы, но и схожее видение глобальных процессов, стремление выстраивать долгосрочные конструктивные отношения на основе взаимного доверия. Мы пришли к выводу, об этом и заявляем, что наши страны искренне заинтересованы в стабильности и безопасности в Евразии и предпринимают конкретные шаги для их укрепления. Мы ценим поддержку мьянманской стороны белорусской инициативы о разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. И в свою очередь, в качестве государства-члена ЕАЭС и ШОС, Беларусь на практике способствует углублению связей Мьянмы с этими межгосударственными объединениями. Интенсивный диалог на высшем уровне способствовал тому, что за последнее время Минск и Нейпидо достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Важнейший шаг – открытие в этом году посольств двух стран. Он призван помочь держать взятый нами темп совместной работы. Главным приоритетом, естественно, является экономика. И на решение этой задачи работает ряд совместных структур, основной из которых является Межправительственный комитет по торгово-экономическому сотрудничеству. И главные точки приложения совместных усилий определены в нашей дорожной карте, в плане нашего сотрудничества на текущие, следующие 27 и 28 годы.
0: Новости.
1: К другим событиям. В пункте пропуска Брест задержали пассажира с кокаином. 51-летний пассажир международного автобуса пытался провести в Беларусь 0,47 грамма кокаина. Он выбрал зеленый коридор, заявив, что запрещенных товаров нет, но привлек внимание служебной собаки. В футляре для очков таможенники нашли сверток с белым порошком. Экспертиза подтвердила, это кокаин. Возбуждено уголовное дело, грозит до 10 лет лишения свободы. 21 августа 2004 года брестская спринтерша Юлия Нестеренко выиграла золото Олимпиады в Афинах на дистанции 100 метров. В финале с результатом 10,93 секунды она опередила соперниц. Этот триумф остается уникальным. За последние 46 лет ни одной европейской бегунье не удавалось выиграть эту дистанцию. Западный бок у Варшавского моста в Бресте резко обмелел. Река выглядит совсем иначе. Вода отошла, на отдельных участках видно дно. Причина – продолжительная засуха и низкий уровень воды. Для Муховца удалось сохранить воду, помогли дамбы из крупного щебня. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. И самое главное, что добрейшего пятничного вечера. Вот он наступил, вот она, рабочая неделя подходит к концу. С чем вас, собственно, и поздравляю. Меня зовут Алексей Лихович, и ближайшие 3 часа мы вместе с вами для того, чтобы узнавать массу, огромное количество полезной, интересной информации. Также, в частности, кстати, расскажу, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Также в 17.20 уступаю микрофон Антону Кравченко и в программе «Автоновости». Самые свежие актуальные новости из мира автопрома узнаете вы сегодня при непременнейшей, но случится это в следующем часе, ну и много всего-всего-всего, что будет интересно вам по дороге домой. А что у нас по дороге домой по части музыки? Здесь совсем скоро Селена Гомес и Slow Down. Чуть пораньше Вет Стейси, Левицкая, No Looking Back. Милки, Just the Way You Are, буквально через одну музыкальную композицию. Рекламный блок уже в ваших приемниках. Не пропустите, дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения», рубрика, информацию для которой нам предоставляют сотрудники ГАИ УВД Брестского облсполкома. И вот о чем они предупреждают нас сегодня. Почему дети продолжают ездить на мотоциклах и квадроциклах, и при чем тут взрослые? Главная ошибка многих взрослых заключается в глубоком заблуждении, что современный легкий мотовездеход – это безобидная детская игрушка, сравнимая с обычным велосипедом. Доверять управление таким транспортом подростку, чьи знания и координация движений еще находятся в стадии формирования, это все равно, что вручать ему ключи от автомобиля, лишенного при этом жесткого металлического каркаса, ремней и подушек безопасности. К сожалению, взрослые нередко сами провоцируют беду, сажая за руль потенциально опасной техники тех, кто не обладает ни опытом, ни знанием. Когда ребенок или подросток садится за руль мотоцикла или квадроцикла, он сталкивается с факторами, к которым его организм и психика абсолютно не готовы. Отсутствие навыков контраварийного вождения. У детей еще не развита мышечная память и опыт экстренного торможения. Госавтоинспекция неустанно напоминает, что безопасность детей – это прямая и безусловная ответственность взрослых. Покупая ребенку мощный электросамокат, квадроцикл или мопед, родители не просто делают дорогой подарок, они берут на себя ответственность за его жизнь и здоровье, а также за безопасность окружающих людей. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения. Слухай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио Брест.
0: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами. Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
6: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получаете доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by. Телефон рекламной службы 20 35 45.
7: Business. Let's go.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.52 на наших эфирных. Мы продолжаем под конец этого часа. Новости из мира борьбы с мошенниками. Да, но немножко в такой игровой форме это решил сделать Куфор. Куфор запустил интерактивную игру, чтобы помочь пользователям избежать уловок мошенников. Куфор — это такая платформа для частных объявлений. В процессе можно научиться распознавать обманщиков и не реагировать на их хитрости. При успешном прохождении игры пользователи получают бонус в виде куфов внутренней валюты онлайн-площадки. Игра называется «Сделка без риска». В ее основу легли реальные диалоги с мошенниками, которыми делились со службой поддержки куфора. В большинстве случаев о них сообщали не по факту, а как раз-таки замечая настораживающие моменты. Многие пользователи подкованы в вопросах безопасности, и это, согласитесь, радует. В игре могут участвовать как взрослые, так и дети. Геймплей простой и понятен абсолютно для любого возраста. Главное — уметь читать. Ну, тут, в принципе, все просто. Особенно полезная игра будет для тех, кто совершает сделки онлайн. Механика такова. С помощью роборуки нужно вытягивать товары и вступать в диалоги для проведения сделки. Игра в легкой форме обучает продавцов и покупателей распознавать мошенников на онлайн-площадке. Лоты выбраны не случайно. К этим товарам мошенники проявляют особый интерес. В игре они разделены на три уровня. На первом можно заработать до 12 очков, на втором до 25, а на третьем аж до 40. Лоты с успешными диалогами дают максимум очков, а если игрок попадается мошеннику, то он, собственно, теряет все и не получит ничего. Те, кто наберут в этой игре антимошенников 70 очков, получат 20 куфов для продвижения объявлений на куфоре. Получить бонус, кстати, можно только один раз и при наличии зарегистрированного профиля. Раз повторю, игра называется «Сделка без риска». Ну, по-моему, очень даже неплохой способ, потому что любая подача информации, дабы не попасться на уловку мошенников, хороша. Самое главное, чтобы она была действенная. Ну, о самых новых схемах, о самых актуальных схемах мошенников, во-первых, слушайте в наших рубриках «Слово эксперту», а также в программе «Охота за фейками» с Еленой Дамеевой, которую вы можете посмотреть на телеканале «Беларусь 4 Брест» по пятницам и не только, и, конечно же, услышать в нашем эфире по выходным. Не попадайтесь, берегите свои финансовые средства и, как говорится, предупрежден, значит вооружен. Всем отличного настроения, оставайтесь вместе с нами и встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой. Радио, блин.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Мьянма для Беларуси является важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном.
2: Мьянма является для нас важным и перспективным партнером в Юго-Восточной Азии. И мы рады позитивной динамике развития ситуации как в вашей стране, так и вокруг нее. Как мы с вами договаривались, приоритетной задачей является конвертация созданных на высшем уровне условий максимального благоприятствования в конкретные взаимовыгодные проекты. Ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы, и ее реализации будет способствовать открытиям в этом году посольств двух стран – Минска и Нейпида. Задача белорусской дипломатической миссии сформулировано предельно конкретно. Рука об руку с государственными органами Мьянмы обеспечить запуск совместных проектов в сфере промышленной кооперации, сельского хозяйства, фармацевтики и других. И в 2027 году, в следующем, все эти проекты должны из бумажной фазы перейти на этап реализации на земле. Мы для этого уже сделали немало и расширили этим самым наш горизонт взаимодействия, возобновив и межпарламентское, и межпартийное сотрудничество. В прошлом году мы подписали соответствующие документы, их немало, многие уже вступили в силу. Также заработало соглашение об отмене виз, меньше стало бюрократических барьеров, и за счет этого мы рассчитываем, как и вы, получить больший приток людей на наших территориях.
0: Новости.
1: К другим событиям. О финальных результатах подготовки школ и детских садов Бреста к новому учебному году рассказал начальник отдела по образованию горосполкома Анатолий Носков. За 2,5 месяца выполнен большой объем работ от ремонта фасадов и кровель до обновления пищеблоков, спальных помещений и классных кабинетов. Были проведены ремонты кровли 25 учреждений образования. Паспорта готовности подписаны у всех учреждений общего среднего образования, за исключением средней школы номер 3, сказал Анатолий Носков. В этой школе идет капитальный ремонт. Его планируют завершить уже на следующей неделе. В этом году ряды молодых педагогов учреждения образования Бреста пополнили 208 специалистов. Незначительная нехватка кадров компенсируется привлечением студентов профильных вузов и колледжей, а также педагогов пенсионного возраста, которые готовы продолжать работу. И в завершении информация от партнеров. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 29-324-66-66. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11.11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1 780-31-31. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.11 на эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто закончил свой рабочий день, а вместе с ним и рабочую неделю. Движемся по дороге домой вместе с любимой радиостанцией. Со мной Алексеем Лиховичем. Это вечернее шоу «По дороге домой». Кстати, если за рулем, обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Ну, а если стали свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам и становитесь нашими дорожными корреспондентами, как это сделал дорожный корреспондент по имени Сергей, наш постоянный, наш любимый и дорогой. Итак, вот о чем он нас предупреждает. Внимание, город Брест. На Кобринском ДТП в сторону востока левая полоса, поэтому внимательно. Также Московская в сторону центра. Пробка от Лампового завода до перекрестка Пионерская им 28 июля. И также перекрыто движение от перекрестка Ленина-Машерова в сторону набережной. Учитывайте сию информацию при построении своих маршрутов. А вам, Сергей, огромное спасибо и низкий поклон от меня и всех, кто нас сейчас слышал, за такую хорошую информацию. В ближайшие два часа только хорошая музыка, только замечательная информация. Совсем скоро Антон Кравченко расскажет для автомобилистов самые свежие и самые актуальные новости из мира автопрома. Также поведаю, как лучше всего провести данный грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. В следующем часе отправимся по стрелке нашего радиокомпаса. Ну и, конечно, познакомлю вас с музыкальной новинкой «Фрэш» на радио «Брест» пятница как-никак. А что у нас из уже устоявшихся треков нашего плейлиста? Совсем скоро это будут «Трейф» и «Драйв». Train и drive-by. Чуть пораньше Tremaine и Yo. А вот Cheat Codes, Frawley, Towers буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
4: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
5: Авто продавай на «Бутик Автобай».
4: Авто меняй на «Бутик Автобай».
5: Авто покупай на «Бутик Автобай».
6: Более 4000 хороших авто в наличии.
5: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
6: на сайте «Бутикавто.бай».
7: 3 десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает «Золотой фонд». В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов, драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры, настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
9: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
10: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
11: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
9: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко, сегодня в программе. Hyundai показала кроссовер Tucson нового поколения, и Shelby Cobra Daytona стал самым дорогим американским автомобилем в истории. Компания Hyundai официально представила кроссовер Tucson нового поколения. Автомобиль сохранит проверенную платформу N3, которая также лежит в основе более крупного кроссовера Santa Fe. Главное изменение – под капотом. В гамму двигателей добавлены современные гибридные установки мощности до 231 лошадиной силы, что должно заметно снизить расход топлива. Дизайн стал еще более футуристичным, а длина кузова составила около 4 метров 63 сантиметров. Внутри инженеры обещают улучшенную эргономику и более качественные материалы отделки. На аукционе в Монтерее продан самый дорогой американский автомобиль в истории. Им стало легендарное купе Shelby Cobra Daytona 1964 года выпуска. Изначально организаторы надеялись выручить около 25 миллионов долларов, но азарт коллекционеров поднял цену до рекордных 42,9 миллиона долларов. Стоит отметить, что этот автомобиль создавался Кэролом Шелби как прямой и бескомпромиссный конкурент итальянской Ferrari 250 GTO. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя. Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.by.
5: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
6: МТ-банк. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
7: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
9: Тогда тебе нужно «Наше все».
8: Что?
9: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
10: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
11: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. АМИ.
12: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
13: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте.
14: Подробности на сайте Царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
15: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
16: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
17: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Долгожданный уикенд не за горами. Прямо сейчас давайте узнаем, что же звезды рекомендуют нам в эти ближайшие выходные. Дело в том, что астрологический фон в эти дни будет особенно контрастным. Суббота, 22 августа, пройдет под знаком повышенных энергозатрат, и в этот день легко взять на себя больше, чем можно унести, и поэтому важно перепроверять каждую деталь и не спешить с решениями. Воскресенье, 23 августа, принесет смену вектора Солнца и переходит из огненного льва в практичную деву, настраивая на анализ, порядок и осмысление деталей. Это время, когда иллюзии рассеиваются, а на первый план выходят реальные дела и структуры. А что ж, по каждому знаку начнем мы с овнов. Овны, в субботу вы будете полны энергии, но Марс в напряженном аспекте может сбивать с толку. Вам захочется действовать быстро, но обстоятельства будут тормозить. Постарайтесь не принимать важных решений и не ввязываться в споры. Лучше направите активность на физическую работу или спорт. В воскресенье отношения с окружающими могут стать напряженными из-за оппозиции Венеры и Луны, поэтому будьте дипломатичнее. С переходом Солнца в Деву вам стоит обратить свое внимание на здоровье и режим дня. Хорошее время, чтобы разобрать накопившиеся дела и навести порядок в документах. Избегайте импульсивных трат и не берите на себя лишних обязательств. Ваши слова будут звучать убедительно, если вы не будете торопиться и говорить обдуманно. Тельцы. Выходные начнутся с ощущения, что энергия есть, а вот куда ее приложить, непонятно. Не требуется сразу иметь четкий план. Начните с того, что вы чувствуете ближе, даже если это будет маленький шаг. Суббота благоприятна для начала новых дел, особенно связанных с домом или семьей. Хорошее время для укрепления связи. А вот в воскресенье ваши творческие и романтические устремления получат поддержку. Обратите внимание на детали в отношениях с партнером. Именно они могут стать ключом к гармонии. Не зацикливайтесь на том, чего вы не понимаете в данный момент. Со временем все прояснится. Удачный день воскресенья для покупок и отдыха на природе. Близнецы. В субботу вас может накрыть легкая апатия и желание отдохнуть от общения. Но звезды помогут оставаться в тонусе. Как только появится интересная идея или любопытная новость, вы сразу включитесь в процесс. Воскресенье – отличное время для интеллектуальной работы, планирования и любых умственных занятий. Ваши аналитические способности обострятся, и вы сможете увидеть решение там, где раньше замечали только проблемы. Хорошо бы заняться самообразованием или начать структурировать свои проекты. В общении будьте внимательны. Ваши слова сейчас имеют особый вес. Используйте субботу для отдыха, а воскресенье для генерации идей. Раки. Суббота – день, когда вам лучше держаться подальше от лишних контактов. Звезды могут сделать вас раздражительными и невосприимчивыми к чужим предложениям. Используйте энергию Марса для физической активности. Лучше в одиночестве. Плавание, прогулка или велосипед помогут сбросить напряжение. А вот в воскресенье настроение выровняется, и вы сможете наконец насладиться спокойствием. Это хорошее время для домашних дел и общения со своими самыми близкими людьми. Стоит обратить внимание на финансовые вопросы и упорядочить свои траты. Избегайте романтических программ и сентиментов в субботу. Они могут раздражать. А вот в воскресенье все как раз-таки встанет на свои места. Львы, это ваши последние выходные под знаком Солнца, и энергия все еще на вашей стороне. В субботу вас ждет день принятия важных решений. Этот день благоприятен для начала любых серьезных дел. В воскресенье вам предстоит переключиться с внешнего блеска на внутреннее содержание. Это время, чтобы заняться своими финансами, организовать ресурсы и навести порядок в делах. Ваше обаяние по-прежнему при вас, но теперь мир будет оценивать не только ваш стиль, но и ваши поступки. Хороший момент для того, чтобы подвести итоги личного года и наметить планы на будущее. Будьте открыты комплиментам и не бойтесь хвалить других. Девы, для вас наступает самый звездный час, ну потому что ваш знак начинается. В воскресенье Солнце входит в ваш знак, запуская личный Новый год. В субботу стоит завершить старые дела и подготовиться к новому циклу. Это время мощного всплеска жизненной силы и харизмы. Но и спрос с вас будет строгим. Все ошибки станут видны, как на ладони. В эти выходные вы сможете начать дела с чистого листа, но только если честно признайте свои прошлые промахи. Суббота хороша для медитации, работы над кармой и размышления о родовых связях. Используйте это время для самоанализа и отдыха. Ваша интуиция сейчас на пике, но не игнорируйте логику. Вселенная будет на вашей стороне, если вы будете честны с собой. Это был гороскоп для первой половины знаков зодиака. Остальные услышат свои предсказания буквально после рекламной и музыкальной паузы, так что дождитесь и не переключайтесь.
0: По дороге домой.
2: Реклама. Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, без 10:06 на наших эфирных. Хочу продолжить гороскоп на выходные, на грядущий уикенд. Но есть у нас информация от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Это тоже не менее, а может даже и более важная информация. Хорошо. Итак, улица Пионерская между Ладе и Банком, в средней полосе ДТП в сторону Московской. А также улица Лейтенанта Рябцева на западный обход, ДТП правая полоса. Спасибо вам большое, Сергей. Ну что ж, давайте смотреть. Вторая половина зодиакального круга уже заждалась предсказаний на грядущий уикенд. И открывают ее весы. Суббота, 22 августа, может потребовать от вас дисциплины и организованности. Это время для решения деловых вопросов и разговоров с влиятельными людьми. Проявите твердость, но не забывайте о справедливости. В воскресенье вам стоит сосредоточиться на внутреннем мире и отдыхе, а не на внешней активности. Этот период, когда нужно дать себе время, не принимать решения в состоянии спокойствия. Беспокойство. Проверить все свои документы, договоренности и честное решение сейчас окажется самым надежным. В личной жизни избегайте резких движений и сантиментов. Лучше провести выходные в спокойной обстановке, наводя порядок в мыслях и пространстве вокруг себя. Скорпионы. Выходные обещают быть очень успешными для вас. В субботу вы будете полны инициативы, энергии. Ваши профессиональные знания и уверенная речь помогут сдвинуть дела с мертвой точки. Главное — использовать свои способности созидательно и не прибегать к неким манипуляциям. В воскресенье ваша личная жизнь и отношения с партнерами выходят на первый план. Возможно, настало время для откровенных разговоров. Проявите выдержку и мягкий контроль над эмоциями. Это даст лучший результат, чем открытое противостояние. Конец недели пройдет под знаком порядка и ответственности. Четкая позиция в делах укрепит ваш авторитет. Стрельцы, вас ждет один из самых удачных периодов года. Суббота принесет вам надежду и поможет увидеть долгосрочные перспективы. Можно строить планы и постепенно двигаться к мечте. Однако результат может потребовать времени и последовательности. Не ждите мгновенных чудес. Воскресенье – отличное время для брейнштормов, чтения и любой интеллектуальной работы. Ваша рабочая сфера и здоровье выходят на первый план. Самое время навести порядок в своих обязанностях. Избегайте крайностей и поспешных решений. В середине дня возможны сомнения и недомолвки, но к вечеру все прояснится. Размеренный отдых в конце выходных поможет вам привести мысли в порядок. Козероги. В субботу вам важно распределять силы и не пытаться решить все вопросы одновременно. Терпение поможет согласовать разные интересы и избежать ненужного напряжения. Постепенные перемены надежнее резких рывков. В воскресенье может успешно завершиться какой-то продолжительный процесс. Вы сможете оценить пройденный путь и освободиться от старых обязательств. Для вас активизируется сфера любви и творчества. Хорошие новости могут быть связаны еще и с работой, обучением или даже поездкой. Конец недели принесет вдохновение и уверенность в будущем. Поддержка единомышленников усилит вашу веру в успех. Отличное время, чтобы задуматься о долгосрочной цели и сделать первый шаг к ней. Водолеи. Выходные начнутся с приятных неожиданностей. Суббота благоприятна для легких финансовых поступлений и даже неожиданной прибыли. Это хороший день для того, чтобы попробовать что-то новое и рискнуть. В воскресенье ваше внимание переключается на семью и дом. Это время для укрепления связей с близкими и наведения порядка в семейных делах. Ваша интуиция будет на высоте, но не забывайте про логику в финансовых вопросах. Хороший день для того, чтобы начать проект или расширить сферу деятельности. Избегайте поспешных обязательств. Вы проверяете детали. В общении с людьми доверяйте не первому впечатлению, а фактам. Ну и, наконец, рыбы. Вы всегда долго ждете, и, конечно же, вот он, ваш гороскоп. Эти выходные станут для вас временем проверки на прочность в личных и рабочих отношениях. Суббота – день сомнений и недомолвок, поэтому не стоит доверять слухам и делать выводы только по одному эмоциональному впечатлению. Полезно проверить информацию и дождаться более ясных сигналов. В воскресенье наступает период истины. Станет понятно, кто же ваш союзник, а кто тянет на дно. Это тяжелый, но очищающий период. Вам стоит отдохнуть от социальной активности и заняться таки своим здоровьем. Конец выходных принесет спокойствие и возможность восстановить первичный ритм жизни, а точнее привычный. Размеренный отдых поможет привести в порядок мысли и чувства. Вот такой вот гороскоп на ближайшие дни. Как нужно слушать гороскоп? Если что-то хорошее, это все правда. Если что-то плохое, то они все врут. Так легче жить. Но самое главное, чтобы этот уикенд у всех у вас прошел замечательно, хорошо и просто на всем, как говорится. Стоп. Вставайте с нами, встретимся в следующем часе.
0: по дороге домой. Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Готовность сахарных заводов к сезону заготовки сахарной свеклы на базе открытого акционерного общества «Городейский сахарный комбинат» оценил заместитель премьер-министра Юрий Шулейко. Он выразил надежду на хорошую сахаристость урожая при сохранении благоприятных погодных условий. Традиционно сезон заготовки и переработки свеклы начинается с 1 сентября. Но в последние годы из-за выращивания ранних сортов сроки немного сместились. В 2026 году, благодаря способствующим погодным условиям, начало переработки намечено примерно на 25 августа. В совещании принял участие первый заместитель председателя Брестского облсполкома Дмитрий Городецкий. В Брестской области к отопительному сезону население обеспечивают дровами лесхоза и лесничества. Также закупить дрова можно на торговых площадках «Лесной домик» в Бресте, Барановичах-Хипинске. Самозаготовка – самый бюджетный вариант. При этом придется самостоятельно позаботиться о вывозе древесины и безопасности работ. Желающим воспользоваться данным вариантом нужно обратиться в ближайшее лесничество и оформить письменное заявление, указав, сколько и какой древесины они хотят заготовить. Представитель лесничества подберет удобный участок. Надо учитывать, что могут быть небольшие очереди на дрова лиственных пород. Как правило, это связано с особенностями лесного фонда в той или иной местности и повышенным спросом на лиственные дрова. Чтобы получить интересующую информацию по реализации дров, их стоимости и доставке, можно позвонить по телефонам, указанным на сайтах учреждений. Система образования Брестской области укомплектована кадрами на 98%. В новом учебном году к работе уже приступил 681 молодой специалист. Незначительная нехватка кадров компенсируется привлечением студентов профильных вузов и колледжей, а также педагогов пенсионного возраста, которые готовы продолжать работу. Об этом сообщила первый заместитель начальника главного управления по образованию Брестского облсполкома Татьяна Савич.
3: Из года в год у нас молодых специалистов приходит, чуть больше. Больше, чем предыдущие годы. Условно, в этом году 681 молодой специалист уже приступил к работе. В прошлом году у нас таких было специалистов 672. Позапрошлом 605 молодых специалистов. А если говорить вообще в целом о системе образования Брестской области, то у нас чуть менее 33 тысяч педагогов работает в нашей отрасли. Поэтому, безусловно, задача сегодня каждого. И мы, кстати, готовимся вот сейчас к августовской конференции 25-го, традиционно. У нас конференция, посвященная началу учебного года, и мы будем говорить сегодня и с руководителем учреждения образования, и с руководством отделов и управлений, и горрайсполкомов о том, что каждого молодого специалиста сегодня нужно поддерживать. То есть достаточно много сделано у нас на уровне республики социальных гарантий. Вместе с тем и в каждом районе каждого специалиста должны заметить, должны отметить, должны помочь ему и в жилищных вопросах, и в адаптации, и в наставничестве, и в целом в создании микроклимата в учреждении образования, ведь это так важно.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. 28 августа с 11 до 12 часов в пункте таможенного оформления Барановичи Фестивальная по адресу улица Фестивальная, дом 30А, выездной прием граждан проведет заместитель начальника Брестской таможни Дмитрий Львович Новожилов. Предварительная запись на прием осуществляется по телефону 470110 в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов. Брестское областное объединение профсоюзов продолжает мониторить наличие школьных товаров в торговых объектах областных и районных центров региона. Изучение рынка школьных товаров показало, что покупателям доступен и разнообразный ассортимент и сезонные скидки. Важно также, чтобы подготовка к школе была максимально комфортной и каждый покупатель мог без потери большого количества времени найти то, что ему необходимо. Поэтому при посещении торговых точек обращаем внимание и на удобства для приобретения вещей к учебе, рассказал главный инспектор по социально-экономической работе Александр Кузьмук. Популярностью пользуются и школьные базары. Их работа организована в Ганцевичском, Драгищенском, Лунинецком, Ляховичском, Малорицком, Столинском районах, а также в Бресте. Профсоюзные мониторинги будут продолжаться вплоть до начала нового учебного года. На Брещине провели учебно-тренировочные занятия по боевому слаживанию. Главная цель проводимых мероприятий – отработать действия правоохранителей при возможном осложнении оперативной обстановки в регионе. Участниками отрабатывалась тактика действий в составе групп для решения задач по пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков. Значимым элементом тренировки стала отработка слаженности действий личного состава, задействованного в занятиях со щитами и другими специальными средствами. Кроме того, была отработана тактика действий по локализации возгорания. 21 августа 2004 года брестская спринтерша Юлия Нестеренко выиграла золото Олимпиады в Афинах на дистанции 100 метров. В финале с результатом 10,93 секунды она опередила соперниц. Этот триумф остается уникальным. За последние 46 лет ни одной европейской бегунье не удавалось выиграть эту дистанцию. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды и информация от партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.by и по телефону 29 716 44 44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. 21, 22 и 23 августа в веломагазине «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на сайте твойвелик.бай и по телефонам МТС и А1 780 31 31.
0: Погода.
2: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.13 на наших эфирных. Рад вновь приветствовать вас на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час мы вместе с вами успеем очень даже многое. Познакомиться с очередной музыкальной новинкой. Сегодня она у нас русскоязычная. Прекрасный дуэт. Все, дальше не расскажу. Главное, слушайте. Главное, оставайтесь на наших волнах. И тогда вы узнаете, какой новый хит совсем скоро окажется в ваших плейлистах. Также узнаем, куда нас отправит сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Скажу вам честно, далеко от Бреста уезжать не будем, и расскажу про очень даже интересный проект, очень даже интересное мероприятие, которое будет работать в городе Бресте завтра и послезавтра. Ну и, собственно, без хорошей музыки мы с вами тоже не останемся. Совсем скоро это будет Daniel Powter и Crazy All My Life. Чуть пораньше Darling и Don't You Remember. А вот Дэвид Гетта, Терри Свинстоун и I Gone, Gone, Gone. Буквально через одну музыкальную композицию рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Снова добрый вечер, Брест, в эфире рубрика «Радио Компас». Пятница, половина седьмого, ну, почти. А это значит, что мы с вами по дороге домой, и сегодня у нас есть отличный повод задержаться в городе на выходные. Главное событие детское этого лета. В эти выходные, 22 и 23 августа, на площадке у торгового центра «Экватор» стартует фестиваль профессий «Единорог». Здесь все по-настоящему, только рост и зарплата, ну, пока в игровой валюте. Как же все начиналось? Знаете, «Единорог» — это уже давно не просто детский праздник, а настоящий семейный бренд, и у него есть своя интересная история. Первый такой фестиваль в Бресте прошел еще в 2019 году. Говорят, организаторов вдохновил пример Москвы, но если в столице этим занимались аниматоры, то у нас решили подойти серьезно к делу и подключились настоящие специалисты, чтобы дети могли, ну, в действительности пощупать профессию изнутри. И, как говорится, пошло-поехало. Если на первом фестивале было около 80 профессий, то с каждым годом разнообразие расширялось. 140 специальностей в 23-м году, далее было представлено более 130 вариантов, но и в этом году, как нам обещают организаторы, снова более 100 профессий. Что же будет в эти выходные? Ваших детей ждет настоящая трудовая книжка, возможность заработать местную валюту, те самые бибы, и потратить их на сладости и подарки. Они могут попробовать себя в роли искателя, программиста, визажиста, хоккеиста и даже банковского сотрудника. В прошлом году, кстати, на площадке банка дети проверяли купюры на детекторе и находили фальшивки. Ну, согласитесь, здорово. Одним словом, приходите в

0: всей семьей. Фестиваль рассчитан на детей от 3 до 16 лет. Вход свободный, все будет работать с 11 утра до 6 вечера в субботу и воскресенье. Согласитесь, это отличный способ провести последние выходные перед учебным годом с пользой и интересом. Планируйте свой маршрут, мы будем на связи. Это был Радио Компас на Радио Брест. Счастливого пути, хороших выходных. Не прощаюсь, в середине этого часа прогноз погоды.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода, а ночью и утром на большей части территории днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Реклама. Я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
3: МТ-банк.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
5: Тюль. Всего за 10 рублей.
4: Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

На календаре пятница, а это значит, что мы открываем нашу любимую рубрику «Фреш», потому что пятница без новинок – это, согласитесь, как борщ без сметаны. Знаете, что я люблю больше всего в конце рабочей недели? Это когда артисты собираются вместе и выдают такой трек, от которого сразу же хочется выдохнуть и улыбнуться. Именно это сегодня и случилось. Вашему вниманию сегодня настоящий музыкальный сюрприз. Два ярчайших голоса, два хитмейкера, которые знают, как поднять настроение. Клава Кока и Джонни, вы только вдумайтесь в этот союз. Они объединились, чтобы подарить нам трек, который уже разлетается по всем соцсетям. Называется он «Нежно и красиво, журавли», но предупрежу сразу, не ждите грустной песни о птицах. Это очень светлая, ритмичная история о чувствах, о полете и о том, что даже в огромном городе можно найти своего человека. У Клавы ее фирменная искренность и напор, у Джонни тот самый голос, от которого дрожит воздух и его фирменное настроение. Вместе они создали просто бомбу для вашей автомобильной акустики и наушников. Этот трек прямо сейчас врывается в наш эфир. Друзья, слушайте премьеру, запоминайте слова и готовьтесь подпевать уже в этот уикенд. Встречайте! Клава Кока и Джонни с супер новинкой «Журавли». Слушаем!

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, вот уже последние минуты этого часа, дорогие друзья. Это значит, что вечернее шоу «По дороге домой» уже потихоньку-полегоньку подходит к своему логическому завершению. Пятница вечер, прекрасное настроение, отличный заряд бодрости и позитива. Мы очень много чего с вами сегодня успели сделать. Узнали, как лучше всего провести грядущий уикенд с точки зрения гороскопа. Антон Кравченко поделился новостями из мира автопрома. Также познакомились с музыкальной новинкой. И вот так провели мы с вами эти три вечерних часа. А вечер-то только продолжается. Если хотим потанцевать, в 8 вечера наш диджей First Line ждет вас со своими хитами первой линии. Самые лучшие музыкальные композиции не дадут вам скучать в 8 вечера на наших волнах. Ну, а вот как раз-таки вечернее шоу «По дороге домой» заканчивается. Але я с вами не развитываюсь, потому что собираюсь вернуться сюда уже у подшатку наступной годины разом с моей коллегой из отдела новин Марией Демчук. Мы расскажем про основные подеи Брестщины за дыходящий тыдень у программы «Брестская в области акцента». И тому не пропустите самое тикавое сустро. Тренимся у нас в наступной године.
0: По дороге домой.
2: Радио. Брест.

Я букеты, как ждал я до утра, у подъезда ожидая тебя. Как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Слушай, хиты первой линии. Танцуй под лучшие радиохиты каждую пятницу в 8 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. On DJ First Line. Let's go.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
6: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди и грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистые усиления ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер ночью южный 5-10 метров в секунду. При грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 метров в секунду. Днем ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 14-19, днем 24-29 градусов. В Барановичах ночью 14-16, днем 24-26. В Пинске ночью 17-19, днем 26-28. В Бресте ночью 17-19, днем 24-26.
2: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.
3: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Меня его все равно.
1: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слухай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
0: Наши песни.